которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето. Лето на Плюсе.
2: Почему?
1: СВК Плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Иногда вспоминаю тебя перед сном. На радио, которое слушает тебя.
1: Арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: СВХ Плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: СВХ+.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: СВХ+. Да.

лазурное небо, приклей на него рыжий огненный.

Утреннее для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

Музыка для всех. Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю панкаду. Тут весна, а я пуста. Только хиты.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
2: Сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
1: Lidl стоит того.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзиндери».
7: Если чё, я пахну.

Музыка для всех. Только хиты.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии в основном облачно. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и гроза. Ветер слабый, южный, юго-восточный. Днем по стране от 13 до 17 градусов. В Лепе-Венсполсе до плюс 14. В Даугавпилсе Резекне 15-16 градусов. В Риге плюс 14, плюс 16.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня будет представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики. В Латвии ее объем стабильно превышает 20% от ВВП. Премьер Латвии Кулбергс сегодня встретится с руководством авиакомпании Air Baltic. Будут обсуждать новый бизнес-план и то, как Air Baltic собирается зарабатывать в ближайшие годы. В строящемся новом корпусе Рижской восточной больницы не будет убежища, хотя закон требует его наличия для всех новых стационарных медучреждений в Латвии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня будет представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики, объем которой в Латвии, по оценкам экспертов, стабильно превышает 20% от ВВП. То есть суммы расчетов без уплаты налогов исчисляются, очевидно, миллиардами евро. Известно также, что около половины объема теневой экономики в Латвии приходится на зарплаты в конвертах. Кроме того, часть работодателей не показывает сотрудников и реальные доходы. Самые проблемные отрасли в этом смысле – строительство, торговля, производство и сфера услуг. В Латвии по-прежнему остается огромный общий объем внесудебных задолженностей. По последним оценкам, общая сумма долга почти достигает 1 760 000 000 евро. При этом объем банковских долгов впервые превысил отметку в 1 000 000 000 евро. Число новых дел против должников постепенно снижается. Сегодня о ситуации в отрасли внесудебного взыскания долгов собирается рассказать Центр защиты прав потребителей. Известно, что чаще всего жители Латвии попадают в поле зрения коллекторских фирм из-за так называемых быстрых кредитов и потребительских займов. Среди других причин – неоплаченные коммунальные счета и долги за телекоммуникационные услуги. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, представитель партии Апвенотес Саракс, сегодня встретится с руководством авиакомпании Air Baltic. Обсуждать планирует прежде всего новый бизнес-план предприятия и то, как оно собирается зарабатывать в ближайшие годы. В первом квартале оборот Air Baltic вырос, но эти три месяца принесли компании убытки в 70 миллионов евро. Это почти в 2.5 раза больше, чем годом ранее. Руководство предприятия объяснило это высокой долговой нагрузкой, ростом цен на авиационное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, а также колебаниями валютных курсов. В декларации нового правительства записано, что до августа надо оценить подготовленный Air Baltic бизнес-план и принять решение о дальнейших сценариях работы авиакомпании. Телеканал ТВ-3 сообщил, что в строящемся новом корпусе Рижской восточной больницы не будет убежища, хотя закон требует его наличия для всех новых стационарных медучреждений в Латвии. А именно, закон о гражданской обороне и управлении катастрофами требует строить как минимум укрытие второй категории. Для этой нормы установлен переходный период, но он не касается проектов, которые начаты или поданы в стройуправы до начала 2027 года. Проект нового корпуса Восточной больницы был утвержден еще 3 года назад. По данным источников телеканала, во время проектирования архитекторы несколько раз предлагали предусмотреть укрытие в подвале, поскольку о будущих поправках к закону было известно заранее, однако больница от этой идеи отказалась. В новый корпус Восточной больницы планируют перевести Латвийский центр инфектологии и центр туберкулеза и легочных заболеваний. Стоимость проекта составляет около 70 миллионов евро, и для Восточной больницы это крупнейшая стройка за десятилетие. До парламентских выборов остается 3.5 месяца, и Латвийское бюро по борьбе с коррупцией получило первые сигналы о возможных нарушениях правил предвыборной агитации. Однако ни одна проверка пока не начата. В предвыборный период действуют ограничения и прямые запреты, которые должны соблюдать партии и другие участники кампании. Если в политической рекламе использован, например, искусственный интеллект, об этом общество должно быть проинформировано отдельно. Также запрещено применять для агитации автоматизированные фейковые или анонимные аккаунты в соцсетях. Под запретом остаются скрытая агитация и использование в предвыборной кампании ресурсов государства или самоуправлений. Официально период предвыборной агитации в Латвии стартовал в начале июня и продлится до дня выборов, то есть до 3 октября. О возможных нарушениях жители призывают сообщать в антикоррупционное бюро. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: Доброе утро всем добрым людям. Саула Диана и Саша Прокудин. Диана Сауле.
1: А честно ли поступаем ли мы с тобой, Диана, желая доброе утро только добрым людям? Давай вообще всем.
2: Ну, хорошо,
1: может
2: уговорил.
1: Быть, они от этого, ну, те, которые недобрые, станут добрее.
2: Я тоже так думаю.
1: Вот,
2: поэтому
1: всем
2: обращение, конечно, доброе утро. В этот понедельник, 15 июня. На прошлой неделе, Саша, расскажу, ты же, наверное, не слушал.
1: А, Володя... Тем более в понедельник многие даже добрые становятся недобрыми. Да, что, Володя...
2: Я понимаю, что ты сейчас именно таким.
1: Возможно, да.
2: Можешь стать, перевоплотиться.
1: Так.
2: Володя на прошлой неделе, если я правильно понимаю, уже с понедельника говорил, сколько осталось до его отпуска. Там 5 дней, 4, 3, 2, 1.
1: Обратный отчет.
2: Обратный отчет.
1: И в конце стартанул в космос.
2: У нас тоже может быть обратный отчет, сколько дней нам с тобой нужно до возвращения Володи провести вместе. Или пока оставим это в секрете.
1: Да что эти три дня, собственно?
2: Вот
1: давай в секрете, давай в секрете. Я предлагаю в секрете эти три дня оставить.
2: А вдруг, Саш, твои планы все-таки поменяются? И
1: нет,
2: задержишься?
1: Нет, у меня тоже куплено все. Все приготовлено.
2: Зарезервировано.
1: Шорты уже поглажены.
2: Поэтому, дорогие радиослушатели, я расскажу. Да. Сегодня Сашу увидела, и первое такое впечатление прям
1: какого,
2: неожиданно.
1: Какого красивого дяденьку занесло,
2: да.
1: Говорит, к нам.
2: Давно я такого не видела. А они вот... встречались мы с тобой ни много ни мало, 3 недели всего.
1: Ты видишь, как за 3 недели может измениться человек. Как можно забыть его сильно. Что он даже красивым покажется. Да просто это самое... Пиджак из шкафа. Из шкафа вытащили, который... И смотрите, как заиграла. И старая вещь, я про себя, не про пиджак.
2: А вдруг, тепленько вам в этом пиджаке.
1: Выглядела, стала выглядеть как-то по-новому. Нормально.
2: Нормально?
1: Нормально. Прогноз погоды новых читал более-менее. Соответствует.
2: Я его пропустила. По мне так, учитывая, что середины...
1: Раньше приходить на рабочее место, но не мне вам говорить.
2: Кто бы это говорил? Ну, вообще, друзья, судя по погоде, кажется, что лето, оно действительно где-то задерживается. Поэтому я понимаю всех, кто куда-то хочет побыстрее отправиться.
1: Да че вы, да ладно, да че, да понедельник, ну ладно, поворчали,
2: Александр,
1: и ладно.
2: Александр, вы на улицу выходите? Там прохладно.
1: Я через улицу сюда попал, Диана, действительно, это было так. Всем доброе утро, дорогие друзья, Диана Саула, Саша Прокудин на этой неделе для вас начинают на радио СВХ+. Целых 3 дня вы будете под нашим присмотром. Володя у нас отдыхает, и пускай. А мы с вами тоже и пускай. И здравствуйте, и поехали. Замедляется время. Рядом с тобой. СВХ+.

0: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Доброе утро добрым людям. Сала Диана и Саша Прокудин.
1: Доброе всем утречко. Тут Иван написал о том, что как раз по поводу этих трех дней, о которых ты, сколько
2: три
1: здесь...
2: Три счастливых дня. У меня.
1: А потом все те, которые потом,
2: потом
1: последуют.
2: Еще 10.
1: 10.
2: Да,
1: самых таких.
2: Да.
1: Ага. Ладно, хорошо. По поводу трех дней.
2: И вам желаю того же.
1: Подожди, я еще не рассказала.
2: Чего? Чего Иван?
1: Ему. Ивану три дня до отпуска.
2: Ну, Вань.
1: Прям как и тебе.
2: Ну, Вань.
1: Но.
2: Ну, а? Мы кармические близнецы.

0: близнецы, братья, Вань.
1: Немножко позже будет астрологический прогноз на этот день, 15 июня, понедельник. А заглянуть в календарь праздников всевозможных, это дело святое.
0: Это да. Вань, кстати... Специально, как будто для нас с тобой.
1: Начнешь с этого?
0: Начинается список с праздника мужских недостатков.
1: Отлично.
0: Сегодня.
1: Я вот думала, вот как ты поступишь?
0: Я всегда жене говорил, что мои недостатки – это что-то праздничное. Это праздник. Мужские недостатки.
1: Угу. И как она к этому относится, как Ольга?
0: Диана, потише, меня делает. Я вижу за путем.
1: Ну, потому что я не могу понять, что тут происходит.
0: Чего я ору? От радости, потому что праздник.
1: Я не успеваю.
0: Ребята, вот эти вот носки разбрасывать, вот эти вот стульчики, вот эти вот ветхозаветные.
1: Это мы все должны любить.
0: Что еще? Это относиться к этому как к празднику.
1: Угу.
0: Что...
1: Возьму на заметку.
0: Честно говоря, я сейчас за уши там притягиваю все, что в голову приходит. Но тем не менее, сегодня есть праздник мужской. Для понедельника нормальные праздники, считаю.
1: Ну и подытожив...
0: Какие мужские недостатки тебя бесят больше всего?
1: Как раз из тех, которые ты упомянула. Разбрасывание
0: носков.
1: Порой не мыть посуды за собой. То, что вы не замечаете грязно, насколько в комнате, может быть, надо самому взять, пропылесосить, помыть пол.
0: Барышень таких не бывает.
1: Не надо на меня смотреть.
0: Я вспоминаю комнату дочери в подростковый период.
1: Да, все мы разные, идеальных нет.
0: Все, хорошо. Уходим от праздника мужских недостатков к Международному дню прогулки. Вот туда уходим. Международный день прогулки сегодня, ребят. Те, у кого не рабочий день, тем и так все понятно. Берешь да идешь, а те, кто сегодня вынужден на работу, собственно, прогуляйтесь. Придите туда пешком. Если на транспорте, выйдите на пару остановок раньше. Домой поедете, на пару остановок раньше выйдете до дома. Я не знаю, как праздновать международный... Вот эти все люди со скандинавскими палками, на которых я считаю сумасшедшими, потому что, ребята, это...
1: То есть ты хочешь сказать, что этим заниматься не надо?
0: Как будто вот просто не проснулся ребенок и пришел в школу с палками, но лыжи забыл.
1: Согласись, это ведь твое субъективное.
0: Я считаю, что это мое субъективное. Что-то,
1: сам-то когда-нибудь пробовал?
0: Маркетинг. Ага. Носить палки?
1: Да, ходить с ними.
0: Дрова собирал в лесу, по-моему, полезнее. Международный день прогулки. Короче, кто как не гуляет, сегодня ваш день. Хотите с палками, хотите шаркая, хотите на роликах, хотите с кем-нибудь под ручку. Что еще лучше? Всемирный день. И главное, чтобы у вас был попутный ветер. Я считаю.
1: Тем более, что дата этого дня, 15 июня, также с ветром связана.
0: Всемирный день ветра, совершенно верно. Сегодня или праздник ветра его даже называют. Ходите, устраивайте везде сквозняки, включайте кондиционеры, как его отмечать еще. День придумывания новых созвездий. Это правда. Смотришь на небо, сопоставляешь с принятыми названиями. Почему вот эти созвездия называются именно так? Я сделал бы такой праздник. Не придумывание новых созвездий, где-то новые звезды нужны, а переназвание старых, потому что, созвездие Южного Креста похоже на крест. Все остальное, медведица, на какую медведицу оно там похоже?
1: Как раз недавно об этом читала. Действительно, кто придумал?
0: Ну, не мной замечено.
1: Там есть и более глубокая история всего.
0: Где там стрельцы, где там козероги, ничего не понятно. Почему рак — это рак? В общем, вопрос открыт. Всемирный день пожертвований сегодня также серьезный праздник. Не праздник, скажем, серьезная дата, которую, понятно, как можно отметить, просто помочь кому-то. Переходим к национальным праздникам. День пива сегодня веселится, отмечает Великобритания. Вот так вот у них начинается неделя. День работника противопожарной службы в Кыргызстане, национального спасения в Азербайджане, американского гражданства, догадайтесь где, день инженера в Италии, день национальных героев Бермуды, день сельского хозяйства Южная Корея, день флага Дания и Армения. День Великой Хартии Волнистей отмечает Англия и США. А я хочу остановиться на фестивале качелей в Индии.
1: Ага.
0: Вот.
1: По какой причине?
0: Раджа Парба он называется. А я просто, ну, думаю, что это за фестиваль качелей такой, что интересно. Оказывается, праздник, в общем-то, практически наша лига. В течение 3 дней прекращает, значит, запрещены все сельскохозяйственные работы. Ну, не запрещены, они работают. Женщины, причем праздник женский. Женщины освобождаются от домашних дел, надевают новые сари, украшают ноги росписью «АЛЛАТРА». Чтобы это не было красиво звучит. В деревнях принято вешать красочные качели на ветвях деревьев, на которых катаются женщины и дети. Ни слова про мужчин вообще. Вот, но я порылся еще чуть глубже и понял, почему. Там сказано, этот праздник посвящен вот этим самым процессам в организме женщины, которые происходят каждый месяц. Ну, вы заслужили, празднуйте. Качайтесь без мужчин, только с подружками и с детьми, дорогие дамы. Ну, что-то в этом мире должно это уравновешивать.
1: И ну, вот только
0: фестиваль качелей
1: пускай. И только вы, кто это на себе не ощущает, не понимает, насколько это действительно влияет
0: каким,
1: на нашу повседневную жизнь.
0: С каким
1: жизнь.
0: Старанием я пытаюсь понять.
1: Заценила.
0: Да.
1: Пенный напиток, где это было в Великобритании, я тоже на это обратила внимание, поскольку есть параллель.
0: Пиво так называют.
1: Начало этой недели, оно ведь чем еще ознаменовано? Тем, что мы приближаемся к главному празднику нашей страны, Лига, которая уже... пытаются со всех сторон нам об этом напомнить. И очень даже продолжительные выходные ожидают нас всех. Почти всех. Ну, почти. Хочу передать привет всем, кто сегодня, 15 июня, отмечает свой день рождения. Есть у нас и прекрасные имена. День Ангела, Ульяна, Мария, Дмитрий и Иван. И латышский календарь. Банюта, Жермен, Вилли и Витц. Дауц Лаймсерсник, Светиан Вардена. И...
0: Привет.
1: Большой привет всем, кто рад понедельнику!
2: СВХ плюс.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Овен. День подходит для решительных действий и наведения порядка в делах. Не торопить при этом окружающих. Сотрудничество принесет вам больше пользы, чем давление. Никто не любит давление.
2: Телец.
3: Тельцы, у вас сегодня появится возможность укрепить отношения или договориться по важному вопросу. Сохраняйте спокойствие, это советуют. И не цепляйтесь за мелочи.
1: Ждите пока. Крупненькая пойдет. Близнецы, удачный день для общения, учебы и новых идей. Возможно, хорошие новости или чувство, что вы, наконец, продвигаетесь вперед.
3: Дополнение какое-нибудь для близнецов будет?
1: Выйдет в отдельном приложении.
2: Рак.
3: Рак, сосредоточьтесь на доме, семье и эмоциональном комфорте. Полезно завершить старые дела, чтобы освободить место для нового.
2: Лев.
1: Ваши лидерские качества, львы, будут особенно заметны сегодня. Хорошее время для презентаций, переговоров и творческих проектов. Вот прям началась неделя, а вы такой ко всему готовый.
2: Дева.
3: Практичность поможет избежать ошибок. Не перегружайте себя обязанностями. Да, понедельник, но все же не стоит. День требует разумного распределения сил.
2: Весы.
1: В центре внимания окажутся отношения и поиск баланса. Компромисс сегодня может оказаться выгоднее, чем ваша принципиальность.
2: Скорпион.
3: Интуиция подскажет правильное направление в этот понедельник. Стоит внимательно прислушиваться к деталям. Скорпионы, и не делать поспешных выводов.
1: Поспешишь, людей что? Порадуешь.
2: Стрелец.
1: Стрельцы, день обещает приятное общение, встречи с друзьями и легкую атмосферу. Классный день, хорошее настроение поможет решить даже самые сложные вопросы. Когда сложный вопрос решается еще и с хорошим настроением. Это ли не прелесть?
3: Козероги, вероятно, хорошие новости, улучшение настроения, подходящий момент для планирования и также обсуждения будущих проектов.
1: Понедельник.
2: Водолей.
1: Планируй, а дальше целая неделя на реализацию. Водолеи. Подготовленность и организованность станут вашими преимуществами. Возможны радостные события, связанные с близкими людьми. Поздравляем.
3: И это все? Так хорошо складывается. И завершаем астрологический прогноз на 15 июня.
2: Рыбы.
3: Доверьтесь своей интуиции, но проверяйте факты. День благоприятен для творчества рыбки, размышлений и спокойной работы.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Купальник? Есть. Солнцезащитные очки? Есть. Отпуск? Есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с карты Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
3: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра €49.
4: Lidl стоит того.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: По вторым воскресенья с 11 до 12.
6: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
8: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
9: СВХ Плюс.

0: Сообщит вам сейчас новость прекрасную. Особенно...
1: Саш, не играй так, пожалуйста. Я пытаюсь зафиксировать настройки микрофона. Каждый раз новый выход, и все опять по-другому происходит.
0: С разной громкостью. Ничего не могу поделать. Я живой, меняющийся в зависимости от обстоятельств организм. Я все еще это... Ищу себя. Вот, прости.
1: Ну, впрочем, как
0: прости,
1: мы
0: я
1: все.
0: Понимаю, трудно за пультом с таким человеком. Друзья мои, лето, как известно, пора не только всяких лиг и других замечательных летних праздников, а еще и пора свадеб, да? Все эти, у кого удается, они хотят, чтобы при хорошей погодке все было, чтобы было вот на открытом воздухе им нравится, а не в декабре где-нибудь по колено. И с этими самыми в шубах. Вот.
1: Но в этом тоже есть своя прелесть.
0: И для вас, друзья, конечно, и для вас, друзья мои, прекрасная новость. Отныне официальный брак можно заключить еще и в магазинах IKEA.
1: А? Это как совместить
0: неожиданно
1: приятное с полезным,
0: неожиданно,
1: а сразу закупиться и в новое местечко уже въехать там совсем необходимо.
0: Эту тефтельку я поднимаю за здоровье молодых, сказать. И это самое. Горько-горько. В магазинах IKEA в Швеции теперь можно будет не только выбрать мебель, но и заключить официальный брак. Правда, такая возможность появится только 27 июня, когда 5 магазинов сети откроются для бракосочетания 15 пар. Ну, то есть вот...
1: Это такая разовая акция?
0: По 3 пары в каждом магазине, я так понимаю, обвенчают. Как кто это будет делать? Директор, старший менеджер, грузчик, кассир.
1: Заведующий маркетингом.
0: Все может быть. Свадебные площадки обустроят в шоурумах, обстановку для церемонии смогут выбрать сами жених и невеста. Это может быть уютная комната в деревенском стиле, оформленная в современном ключе пространства, или даже балкон с креслом качалки и растением. Что за странное бракосочетание в кресле качалки и посреди растений? Но это ладно. Дедушку там посадим, который радуется за внучку, которая замуж выходит. Заключенный в шоуруме брак будет иметь официальную силу. Церемонию проведет уполномоченный представитель. И непонятно чего. Вот на этом заканчивается.
1: Серьезно, там нет дополнения?
0: Ну вот как-то так. Уполномоченный представитель. То есть будут эти карандашики, спички тянуть работники IKEA для того, чтобы решить, кто скажет вот это. Вот объявляю вас мужем и женой.
1: Ну, кстати, а это все для работников или реально для любого? Надо было просто заранее где-то там зарегистрироваться, найти какую-то анкету.
0: Тут ниже написано, сейчас узнаем. Перед этим, как и перед любой другой свадьбой в Швеции, будущие супруги должны заранее пройти Hindersprovning. Hindersprovning – это проверка препятствий к браку в шведском налоговом агентстве. Что у них там за правила вообще, товарищи?
1: Не знаю,
0: шведы?
1: Может быть, им вместе нужно пройти...
0: Налоговая решает, будете вы мужем или женой.
1: Или шкафчик вместе собрать, шуфлядку.
0: Вот, кстати, что очень проверяет отношения.
1: А то.
0: Я вам говорю. Я помню,
1: я помню
0: первые... Детскую кроватку, кстати, собирал. Уже поздно, уже женились. Детскую кроватку мы собирали.
1: И ты уже начал... Ты уже стал передумывать,
0: я-то,
1: да?
0: Я-то ладно, я
1: было
0: собирал, а жена
1: решение
0: рядом просто на эту самую... телевизор погромче сделал, смотрела там что-то. И так случилось, что когда я вот был на стадии озверения, весь перепачканный там пылью, паутиной... И
1: долго она у вас
0: далее
1: валялась?
0: Ну, возможно, квартиру надо было прибрать. И кто-то с экрана, из какого-то сериала, уже не помню сейчас, вдруг такой вздохнул и говорит такой: «О, как я вспотел! Я убить его был готов». Вот. Ну ладно. Так вот, подтверждай, когда налоговое агентство скажет, можно, оба партнера имеют право вступить в брак где угодно, в том числе и в этом самом в IKEA. В день церемонии паре нужно будет привести действительное удостоверение личности, а рядом с жениху и невестой должны находиться два совершеннолетних свидетеля. Все как обычно. Значит, акция пройдет в 5 шведских городах: Мальме, Линчопинг, Йенчопинг, Удевали и Карлстаде. После того, как была открыта запись на церемонии, начался такой ажиотаж, говорят, что места пришлось распределить по принципу «кто успел первым». Вот.
1: Кто успел, тот и съел.
0: И, значит, еще условия важные, не более 10 гостей. А вот это, знаете ли, что это за
1: свадьба? А мне нравится.
0: Да?
1: Да. Ну, так очень компактно.
0: Такая нордическая, такая шведская, спокойненькая свадьба. Только 10 гостей. Ну, да. А после официальной части IKEA устроит для молодоженов фуршет с летним меню и подарит парам свадебный подарок. В соцсетях шутят, что развод можно ускорить, если попытаться собрать этот свадебный подарок дома. Ну, вот как мы.
1: Как мы и предполагали.
0: И предполагали.
1: Поскольку, действительно, суть в этом есть.
0: Или он сделает этот брак необычайно крепким. Потому что только пройдя через испытания, так сказать, закаляется сталь, крепчают люди, вино и дружба.
1: Ну и не забывайте, что употребление алкоголя
0: похоже на тост.
1: Влияет на ваше здоровье. Кстати, радиотосты, да, прям напомнил. А мы тут и забыли.
0: Можем провести.
1: Продолжение. 7:51. Давайте, друзья, вспомним, какое же сейчас время года.
2: Это на время, и чтоб его не терять, прыгать в него с разбега.
3: СВХ+.

0: верил в янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
1: СВХ+.
2: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяная.

0: Энергетический контакт разорван.
1: Евгения хорошо тут подметила о том, что в день мужских недостатков особенно символично, что IKEA такую возможность предлагает купить не только что-то для дома, ну и чего там только нет, но еще и сразу прямо на месте. Ну не так уж, чтобы сразу, как мы понимаем, там целая система была для того, чтобы все это произошло для тех счастливчиков.
2: А мужские недостатки вот при чем?
1: Ну, потому что вы мужчины.
2: Я так понял, что женщина почему-то поняла сразу. Но вот
1: естественно.
2: Я вот не понимаю, а при чем здесь? И, возможно, это и есть мужской недостаток.
1: А только вспомни твою историю про то, как ты коляску собирал, пыхтел и так далее. И...
2: Кроватку собирал.
1: Кроватку собирал?
2: Вот скажите, слушайте, опять же, для женщины...
1: Вы же должны это по умолчанию делать.
2: Абсолютно эта деталь не важна. А мужчины все-таки поправили кроватку. И это считается нашим недостатком, ребята. Вы поняли?
1: Не всегда, но бывает, и не надо от этого отнекиваться. Новый час приближается, друзья, и мы рады будем начать нашу раздачу приятных таких сюрпризов, особенно в этой неделе, на этой неделе, предпраздничной неделе, когда праздник, лига приближается.
2: Кому-то достанется первый приз на этой неделе.
1: Но не все так просто, тем более, что Александр, он постарался над тем, чтобы и в этот раз задача была очень такая каверзная. Конкурс «Из песни слово выкинешь» нас с вами ожидает в новом. Я так понимаю, подсказок не будет.
2: В следующем часу будет, да.
1: Да. Два билета на крутейший концерт, который в ноябре состоится, 21 ноября, «Геопика» с симфоническим оркестром. Два билета.
2: Раз конкурс музыкальный, пускай и приз будет музыкальный. Правильно?
1: А то.
2: Ну, кстати, не особо на сложный-то.
1: Да?
2: Ну, мне так кажется.
1: Ну, ты готовишь, поэтому тебе так кажется.
2: Есть шансы, что я бы отгадал.
1: Дозваниваться в студию.
2: А это о многом говорит.
1: Дозваниваться в студию, друзья, будет необходимо. Номер вы все прекрасно знаете, но на всякий случай напомним. А то сегодня даже как-то и ни разу не повторяли. 25-45-25-25.

0: СВХ плюс.
1: Радио СВХ плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и гроза. Ветер слабый, южный, юго-восточный. Днем по стране от 13 до 17 градусов. В Лиепае и Вентспилсе до плюс 14, в Даугавпилсе Резек на 15-16 градусов. В Риге плюс 14, плюс 16.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Нефть упала в цене до $83 за баррель впервые с 10 марта на фоне новостей о том, что Иран и США заключили соглашение. Сегодня будет представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики. Ее объем в Латвии стабильно превышает 20% от ВВП. Премьер Латвии Кулбергс сегодня встречается с руководством авиакомпании Air Baltic. Будут обсуждать новый бизнес-план предприятия, то, как оно собирается зарабатывать в ближайший год.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Нефть марки Brent упала в цене до $83 за баррель впервые с 10 марта на фоне новостей о заключении соглашения между США и Ираном. По сообщениям американских СМИ, а также иранского госагентства МЕХР, заключено соглашение о продолжении прекращения огня еще на 60 дней и о дальнейших переговорах. Опубликованы 14 пунктов меморандума, которые подписали США и Иран. Среди важных пунктов – немедленное постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана, прекращение морской блокады и, главное, возобновление движения через Ормузский пролив. Участники рынка при этом, то есть судовладельцы и трейдеры, не спешат пока возобновлять перевозки через пролив, ждут деталей сделки и гарантии безопасности после месяцев атак, захватов судов и постоянной минной угрозы. Сейчас в районе Персидского залива остаются заблокированными почти 600 судов, включая около сотни нефтяных танкеров, еще более 300 пустых судов ожидают возможности войти в залив для загрузки. Премьер Латвии Андрис Кулбергс, представитель партии Apvienotais Saraksts, сегодня встретится с руководством авиакомпании Air Baltic. Обсуждать будут прежде всего новый бизнес-план предприятия и то, как оно собирается зарабатывать в ближайшие годы. В первом квартале этого года оборот Air Baltic вырос, однако эти три месяца принесли компании убытки в 70 миллионов евро. Это почти в два с половиной раза больше, чем за тот же период годом ранее. Руководство Air Baltic объяснило это высокой долговой нагрузкой, ростом цен на авиационное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, а также колебаниями валютных курсов. В декларации нового правительства записано, что до августа необходимо оценить подготовленный Air Baltic бизнес-план и принять решение о дальнейших сценариях работы авиакомпании. Телеканал ТВ-3 сообщил, что в строящемся новом корпусе Рижской восточной больницы не будет убежища, хотя закон требует его наличия для всех новых стационарных медучреждений в Латвии. А именно, закон о гражданской обороне и управлении катастрофами требует строить как минимум укрытие второй категории. Для этой нормы установлен переходный период, но он не касается проектов, которые начаты или поданы в стройуправу до начала 2027 года. Проект нового корпуса Восточной больницы был утвержден еще 3 года назад, в 2023 году. По данным источников телеканала, во время проектирования архитекторы несколько раз предлагали предусмотреть укрытие в подвале больницы, поскольку о будущих поправках к закону было известно заранее, однако больница от этой идеи отказалась. В новый корпус Восточной больницы, который обойдется примерно в 70 миллионов евро, планируют перевести Латвийский центр инфектологии и центр туберкулеза и легочных заболеваний. Сегодня будет представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики, объем которой в Латвии, по оценкам экспертов, стабильно превышает 20% от ВВП. Сумма расчетов без уплаты налогов исчисляется, очевидно, миллиардами евро. Известно также, что около половины теневой экономики в Латвии приходится на зарплаты в конвертах. Кроме того, часть работодателей не показывает сотрудников и реальные доходы. Самые проблемные отрасли в этом смысле – строительство, торговля, производство, сфера услуг. В Латвии по-прежнему остается огромным общий объем внесудебных задолженностей. По последним оценкам, общая сумма таких долгов достигает почти 1 760 000 000 евро. При этом объем банковских долгов впервые превысил отметку в 1 000 000 000 евро. Число новых дел против должников постепенно снижается. Сегодня о ситуации в отрасли внесудебного взыскания долгов собирается рассказать Центр защиты прав потребителей. Известно, что чаще всего жители Латвии попадают в поле зрения коллекторских фирм из-за так называемых быстрых кредитов и потребительских займов. Среди других причин – неоплаченные коммунальные счета и долги за телекоммуникационные услуги. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Как Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгрифское шоссе 1 и на sibut.com.
3: Проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ плюс.
4: Может, так

0: Дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе. СВХ плюс.

0: Дорогие друзья, привет вам еще раз от радио Сухоплюс, от сегодняшней утренней вахты. Сегодня она вот такая, Саша Прокудин и Диана Сауле вас приветствуют. Вам желают доброе утро.
1: Доброе утро. Напомним, Владимир Вэлл отправился отдыхать на заслуженный отдых.
0: А раз кто-то отдыхает, кто-то значит, должен кто-то работать должен. Вместо того, кто отдыхает. Это логично все.
1: До возвращения Владимира Вэлла осталось 250 дней. Ладно, друзья, конечно же, намного
0: не
1: раньше.
0: Не мечтай.
1: Намного раньше он вернется. Ну, а конкретную дату, если сам не озвучивал, то мы тоже не будем. Пусть это останется пока. Вот так ну, вот ладно. Подвисшим в воздухе. Да, день мужских недостатков сегодня, 15 июня, отмечают. Сразу.
0: Диана, Саша, что-то, там Саша, целый лист был праздников других. Но
1: Саша
0: Диана
1: прям в лице сразу изменился.
0: На этом прям, понимаете, заостряет внимание. Да,
1: а потому что у нас есть предложение.
0: Мужских недостатков.
1: Да.
0: Да, ну, а, предложение. Да. Вот это вот, которое...
1: Да-да, то самое, ну, ладно, которое давай. Было только
0: давайте,
1: что за эфиром.
0: Давайте поговорим про мужские недостатки в эфире. Каким образом? Вы присылайте нам на 25-45-25-25. Женщины, пожалуйста, присылайте мужской недостаток, который вы считаете можно простить. Ну, чтобы мы не это самое, мы не будем все равно исправлять все свои недостатки. Вы какой-то оставьте, который можно оставить.
1: Но обещаете задуматься?
0: Обещаем задуматься, конечно, обещаем. Обещаем.
1: Думаете, вы тоже очень непродолжительное время. Это одна часть интерактива?
0: Да,
1: или на этом
0: женщины, мужской недостаток пришлите нам, пожалуйста, который вы согласны простить.
1: Так, вот. А задача для мужчин?
0: А задача для мужчин простая.
1: Наслаждаться
0: результатом. Если найдете у себя, пришлите нам свой...
1: Если вы честны в этом
0: как
1: плане.
0: Как вы считаете главный недостаток?
1: 25-45-25-25. И для этого...
0: Мой
1: итак,
0: главный недостаток. Слишком большой достаток. Ну, вдруг такой бы человек написал нам.
1: То, что мы бы за него даже порадовались.
0: А мы бы за него порадовались бы, зачитали бы.
1: Мужской недостаток, который можно простить. Можно, нужно, ну, не знаю, решайте сами. Итак, друзья, время выделено. Очень ждем ваше сообщение. WhatsApp стандартный. И готовимся уже через минуту 5-6 конкурса из песни «Слово выкинешь». Саш Прокудин готов. Будем ждать вас в эфире.
0: Вспоминайте слова всех песен. Вам пригодится. Все.

0: desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в

0: без ответа.
1: Александра, скажите, а что вы собираетесь делать, что вы планируете в ноябре, а точнее 21 ноября?
2: Ты интересуешься, пойду ли я в Xiaomi Arena?
1: Возможно.
2: На выступление Гио Пики?
1: Очень даже хороший
2: выбор.
1: Который
2: будет не один, а с целым симфоническим оркестром?
1: И, о да, друзья, именно на этот концерт мы готовы сегодня в конкурсе «Из песни слово выкинешь» разыграть два пригласительных. Особенное выступление. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра.
2: Концерт пройдет в формате, где важна каждая деталь. От аранжировок до света и звука. Это история про переосмысление, а не про эффект ради эффекта.
1: Вот так вот.
2: Вот такие чувства вас должны посещать.
1: Серьезно.
2: Когда вы участвуете в этом конкурсе.
1: И очень даже соответствует. Понимаешь, как бы чувствуется вот эта вот глубина, и это все приурочено к времени, ноябрь. Он такой у нас немножко, ну, сами понимаете. А тут,
2: хочется,
1: пожалуйста.
2: Хочется куда-нибудь сходить.
1: Очень хочется.
2: В ноябре.
1: Ходите.
2: Вот у кого-то
1: сходите.
2: Будет возможность, у того, кто выиграет сейчас у нас в конкурсе «Из песни слово выкинешь».

0: как много слов придется вам словить, это все вот Александр Завист, поскольку именно он загадал песню, которую именно ты.
1: Коварный, жадный, ну, когда призы приходится раздавать, и так далее. Александр сразится с вами в песне «Слово выкинешь». Впрочем, вы, как всегда, выйдете победителями, это я вам гарантирую.
0: Рано или поздно, кто-то из вас.
1: Да.
0: Прямо сейчас принимаем звонок в студию 25-45-25-25. Все в прямом эфире будет происходить. И ваша задача по определенным словам...
1: догадаться о том, какую песню загадал коварный Александр. Слова будут либо прилагательные, либо глаголы, либо существительные, либо еще какие-то, вот какие я захочу, такие будут. Песня известная вам 100%. Скажу вам, что догадаться вполне себе по силам. Кстати, если вдруг среди звонящих, ну так бывает, понедельник, догадающихся не окажется, то вариантики с СМС-портала у нас тоже принимаются.
0: То есть можно будет играть также на СМС-портале. Параллельно, параллельно игроку, который прямо сейчас попадает в эфир. Доброе утро!
1: Здравствуйте!
2: Доброе утро!
1: Доброе утро! Как вас зовут?
2: Надежда.
1: Надежда. Хорошее имя, оптимистичное. Люблю такое. Надежда. Как вы оцениваете свои шансы победить с первого раза в песне «Слово выкинешь»?
2: 100%.
1: Молодец, молодец. Вот это Надежда. 100%. Уважаемая Надежда, вам достаются следующие слова из песни. Местоимения, союзы и предлоги. И звучат они следующим образом. Слушайте внимательно. Не все и как он с ты ничего никто.
2: Ого.
1: Да, но честно говоря.
0: Ты же обещал, Саш, что будет просто.
1: Очень внимательный человек, который вот такой вот
0: складывает это все,
1: проанализирует то, что, ну, слышал, он может догадаться. Я вам повторю, Надежда, не все и как он с ты ничего никто. Надежда?
2: Что-то такое очень знакомое, в общем-то.
1: Да. Вы потом, когда услышите, что за песня, вы так, ну, могла догадаться, могла.
2: Да.
0: Надежда, какие-нибудь ничего? Варианты есть?
1: Никто. Надя?
2: Никто.
1: Надя, раз. Надя, два. Надя, любую песню называйте. Мы вам ее потом поставим.
2: Сейчас, секунду.
1: Так. Три.
2: Там что-то с розами не было?
1: С розами там не было, но...
0: Первые версии уже на WhatsApp поступают. Ну, как бы, да? Правильный пока нет.
1: Правильный пока нет на WhatsApp. Тоже интересно. Надежда, с розами там не было. Ваш вариант, к сожалению, неправильный.
2: Ну,
1: но
2: да.
1: Вы умничка, вы молодец. Мы вам желаем прекрасной недели.
2: Что-то в голове там такое...
1: Вот, это понедельник, мы все понимаем, мы никаких претензий. Мы
0: хорошего дня,
1: мы
0: слушайте. Будет интересно вам узнать, какой правильный ответ. Та песня, которую сегодня Александр Прокудин...
1: Это тяжело, но возможно.
0: Возможно что? Быстренько
1: было
0: догадаться? Итак, параллельно нашему общению в прямом эфире происходит и от вас сообщения, которые вы присылаете, потому что если никто не осилит эту задачу в прямом эфире, то будем выбирать из правильных ответов на WhatsApp. Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе, Марина.
1: Ну, у вас есть какой-то вариант в голове, который вот, типа, вот могло бы быть? Пока не говорите только его.
3: Пока нет.
1: Тогда давайте, может быть, вам помогут, Марина, прилагательные из этой песни. Они немногочисленные, скажем так. Значит, пустые и холодное. Все. Пустые, холодное. Ну и местоимение, если вы забыли, не-не, все и как, он с ты, ничего, никто. И пустые, и холодное. Марина?
3: Да. Наверное, не поможет.
1: Ну, вспоминайте, где там пустые, что холодное могло бы быть в песне. Не поможет.
3: Не-не, никакие.
0: Никакой вот версии, Маричка.
1: Я считаю, Маричка. До трех, а вы в это время еще можете размышлять. Марина, раз. Марина, два. Марина, три. Мы вам желаем тоже прекрасного понедельника и всей следующей недели.
0: Ну что ж, давайте еще один звонок примем. Прямо сейчас, кто в эфир попадает. Ага, 25-45-25-25. Цифры, которые вы все прекрасно и очень хорошо знаете. И третья попытка. Если не увенчается успехом, то выбираем из версий на WhatsApp.
1: А там уже есть правильные?
0: Так, я чуть кстати, позже посмотрю. Доброе утро, здравствуйте.
1: Приветствую вас, как зовут?
4: Эдуард.
0: Эдуард, у вас все должно получиться.
1: Эдуард.
4: Да я вот думал, но холодные.
1: Ну подождите, давайте, давайте мы скажем вам глаголы, и вот может быть будет больше, как бы...
0: Все, большое количество
1: больше
0: правильных
1: версий. Больше информации для размышлений. Эдуард, пустые, холодные. Глаголы, Эдуард, для вас специально, слушайте внимательно. Начинать, сошел, знала, пишет, ждет.
4: Но...
1: Пустые, холодные, ни-ни, все, и как, он, ты, ничего, никто, никто. Ну, надо просто вот это расставить, вот все, что я сказал.
0: Какая была ваша версия, как только попали в эфир? Да. У вас ведь были какие-то...
4: Холодные глаза.
1: Холодные глаза, вот. Пустые, холодные глаза. Вспоминаете бывшую, Эдуард?
4: Ну, конечно.
1: Ну, я так и знал. Мужчина поймет сразу. Пустая, пустые, холодная. Начинать сошел, знала, пишет, ждет. Ну, пустые, холодная. Эдуард, раз.
4: Глаза.
1: Эдуард, два.
0: Эдуард, три. Хорошего дня. У нас много правильных версий на WhatsApp. Сразу после,
1: есть, да?
0: Сразу после новостей спорта мы обобщим, выберем победителя. Ну а песня, загаданная тобою, пока оставляем в секрете. Мы ее тоже чуть позже послушаем.
1: Пускай
0: так что,
1: Новак,
0: друзья, Новак, вы сейчас вместе со спортом.
5: Из песни слова выкинешь.
6: Из песни слова выкинешь. Для тех, кто думает, что знает песни.
5: Из песни слова выкинешь.
6: Новости спорта.
7: Клуб «Каролина Харрикейнс» во второй раз в своей истории выиграл Кубок Стэнли, победив в шестом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счетом 3-0. Таким образом, серия до четырех побед завершилась со счетом 4-2, а по ходу всего плей-офф новый чемпион проиграл всего три матча. Вратарь Брэндон Басси отразил все 22 броска, а шайбу у победителей забросили Холл, Блейк и Эллерс, который поразил уже пустые ворота в самой концовке. Для «Каролины» это первый такой титул с 2006 года, а «Вегас» остался без второго чемпионства после своей победы в 23-м году. Нью-Йорк Никс впервые с 73-го года стали чемпионами NBA, обыграв Сан-Антонио Спёрс в пятом матче финальной серии со счетом 94-90. Финал завершился со счетом 4-1. И это только третий чемпионский титул нью-йоркской команды в истории. Главным героем последней игры стал разыгрывающий Джейлен Брэнсон, который набрал 45 очков. После победы болельщики вышли на улицу Нью-Йорка праздновать. Полиция сообщила о десятках задержанных. На чемпионате мира по футболу сегодня продолжается первый тур, и в ближайших матчах сборная Испании сыграет с Кабо-Верде, Бельгия встретится с Египтом, Уругвай с Саудовской Аравией, а Иран с Новой Зеландией. Из уже сыгранных матчей самым крупным получился разгром Кюрасао от Германии 1-7. Нидерланды не удержали победу над Японией 2-2. Сборная Кот-д'Ивуар вырвала победу над Эквадором со счетом 1-0 только на 90-й минуте после гола Амада Диалла. Самой убедительной по игре оказалась Швеция. Она сделала Тунис 5-1. Нынешний турнир впервые проходит с участием 48 сборных, а групповой этап продлится до 27 июня. Сборная Латвии по волейболу в четвертом матче Европейской лиги проиграла в Португалии хозяевам площадки со счетом 1-3. По партиям это было 19-25, 25-20, 23-25 и 18-25. А самым результативным у латвийской команды стал Реннерс Янсенс. Он набрал 21 очко. Еще 11 очков добавил Кристапс Шмидтс, но в целом португальцы сыграли сильнее в атаке, меньше ошибались в ключевые моменты. Турнир имеет дополнительное значение, потому что после изменения формата именно он стал частью отбора на чемпионат Европы 28 года, а в финальную стадию выйдут 4 лучшие команды. Следующий выпуск новостей. Это будут обычные новости в 9 утра.
6: Новости спорта.

0: навыкидывал Саш сегодня все, что мог, из-за таких интересных версий, которые вами были присланы параллельно нашему общению на WhatsApp. Там и холодная луна, шура, никто, пропаганда, скользкие улицы, пустые города, большие города, ню песни «Никто», глаза ночи или просто глаза и ночи. Это уж как за
1: благоразумие. Сейчас, кстати, прозвучал практически правильный ответ, только песня по-другому называется.
0: А не раскроете ли нам, пожалуйста, саму песню загадывающую сегодня?
1: А вот я существительные назову, и сами все поймете. Существительные из этой песни следующие. Города, поезда, берега, дна, война, время, вода, полковнику, полковника.
0: Да вы что?
1: Совершенно верно, все понятно. Полковнику никто не пишет, правильно называется композиция. Естественно, кто-то прислал, большое ему спасибо. А я только сейчас заметил и испытываю неловкость перед Мариной. Ведь большие тоже должно быть входить в прилагательные.
0: Угу. Надо чать... Мариночка, отзовитесь, это вам помогло бы?
1: Да, конечно, помогло бы. Но с другой стороны, кто-то все равно догадался.
0: Да, поэтому... и первым, кто догадался, правильный ответ на WhatsApp прислал Сергей. Сергей, поздравляем. Такой вот приятный...
1: Сережа, молодец.
0: Приятный понедельник. Бонус в понедельник, уже с утра пораньше.
1: Когда Сергей что-то делает лучше других. Да, Сережа.
0: Это вы намекаете на что? Кстати, наш интерактив по поводу мужских недостатков, которые можно простить, он продолжается.
1: К нему обязательно вернемся. Вот, мой недостаток, вы только что видели, я не проверил чат GPT, который выкинул слова. Он выкинул на одно слово больше, чем нужно.
0: Ну, благо... Благо, песню, которую мы слушаем, песню «Победитель», песня, загаданная Александром Прокудиным, там ни одно слово не будет выкинуто.
1: Да, там все на месте.
2: Из песни слова выкинешь.
3: Из песни слова выкинешь. Для тех, кто думает, что знает песни.

0: Доброе утро добрым людям. Сало Диана и Саша Прокудин.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
2: Овен, действуйте решительно, но без давления на других.
3: Телец.
4: Укрепляйте отношения, избегайте мелочных споров.
3: Близнецы.
2: День удачен для общения, идей и хороших новостей.
3: Рак.
4: Уделить внимание семье и завершению старых дел.
3: Лев.
2: Проявляйте лидерство и творческую инициативу.
3: Дева.
4: Планируйте разумно и не перегружайте себя.
3: Весы.
2: Ищите баланс и идите на компромиссы.
3: Скорпион.
4: Доверяйте интуиции сегодня, но проверяйте детали.
3: Стрелец.
2: Наслаждайтесь общением и новыми встречами. Классный день.
3: Козерог.
4: Стройте планы, козероги, используйте благоприятные возможности.
3: Водолей.
2: Организованность поможет добиться успеха.
3: Рыбы.
4: Рыбки, прислушивайтесь к внутреннему голосу и занимайтесь сегодня творчеством.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
2: СВК Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow.
5: Лето. Лето на Плюсе.
6: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 79 centi kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
10: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
11: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
12: СВХ Плюс.

0: студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.
1: Продолжаем наше утреннее настроение. Саша Прокудин напротив меня. У нас интерактив был запущен минут так 30, наверное, назад, а то и больше времени уже прошло по поводу мужских недостатков.
2: Совершенно верно. Сегодня это такая странная дата в календаре, праздник мужских недостатков.
1: Почему это странная?
2: А не странная?
1: А не странная, потому что день женских недостатков, он тоже есть. Вот.
2: Понедельник, вторник. Эти?
1: Кстати, про женщин. Про женщин там что-то было в начале февраля, если я не ошибаюсь. Ну, вообще их много. На вот. Самом деле мы каждый день тут можем сами напридумывать.
2: Мы пытаемся вычислить, что мы попросили женщин, если вдруг вы не слышали, прислать мужской недостаток, с которыми они согласны, мириться.
1: Угу.
2: Ну, чтобы взять, да и вычеркнуть его из недостатков, например. А мужчин просто прислать свои недостатки, самые главные, большие. Ты, кстати, сама, какой бы недостаток простила мужчине?
1: Ну, трудно сказать. Ну, потому что больше раздражает. И так мои...
2: Нету таких. Список чист.
1: Мои размышления в последнее время, они все сводятся к одному.
2: Мужчины с недостатками, не попадайтесь, Денина. Она прощать не собирается ничего.
1: Но говорят ведь, что когда любишь, то тогда все вот такие маленькие изъяны, недостатки в том числе принимаешь и воспринимаешь. Это очень даже положительно.
2: Очень снисходительная позиция. Хорошо, ладно.
1: Недостатки, прощай.
2: Если бы что, услышала такой интерактив, ты бы ничего не прислала, другими словами.
1: Хорошо. Не факт, в зависимости от того, какое было бы настроение. Неорганизованность можно простить, это версия. Забывчивость в мелочах, небольшое упрямство мужчине даже идет. И Настечка пишет о том, что медлительность в делах, если в итоге все делает качественно.
2: А если нет?
1: Ну, тогда уже и не особо прощаешь.
2: Все это время, пока он делает дела, такая... Я еще посмотрю, простить тебя или нет. Думает она, посмотрим, чем закончится. Хорошо.
1: Рассеянность в быту. Ну, это про то, что мы говорили. Там забыть ключи, там зарядку. Скорее всего, и разбросанные носки, которые на топе первое место занимают. Эмоциональность, вспыльчивость можно простить. Но так, чтобы это все было без злобы и агрессии. Мнение. Так.
2: Это, то есть какая эмоциональность и вспыльчивость такая... Как жить? Черт побери! Люблю тебя! Вот это? Вот это?
1: Ну, не совсем.
2: А ну-ка, быстро надень это колье бриллиантовое новое.
1: А, вот.
2: Сколько можно ходить, в чем попало?
1: Вот. Это уж типа совсем того. Другое
2: такая
1: дело.
2: Такая вспыльчивость, ну, простительно.
1: Но она даже очень необходима время от времени.
2: Окей, окей. Так.
1: Так, была, сейчас попытаюсь найти, от Славы. Славочка писала о том, что жаль, женщина моя не понимает, что такое правильно. И сильно бесится от стакана перед монитором или подушки на журнальном столике. Ну, вот такая версия от Славы. Это он тоже по поводу недостатков женских высказал свое мнение.
2: Слав, держись. Слав, держись. Мы тебя понимаем. Это твои, если твои самые большие недостатки, ну, то, конечно, это самое.
1: Ваш мужской святой, взгляд, святой Александр.
2: Да.
1: Как вы сами считаете, какие мужские недостатки, ну, или хотя бы один назовите, можно простить и на это внимание не обращать?
2: Я считаю, что нет недостатков, которых это самое нельзя простить. Если что-то нельзя простить, то это уже выходит из, собственно, из дефиниции недостаток. Uh-huh. Вот
1: ну
2: так.
1: И тогда и жить вместе не надо, скорее всего.
2: Да?
1: Да.
2: Ну не можешь.
1: И не надо. И никто не заставляет.
2: Ладно. Вот. Хорошо. Ну вот такой вот интерактивчик ради общения с вами драгоценными в понедельничек запустили. Ну и будем считать удачно.
0: Доброе утро добрым людям! Сало Диана и Саша Прокудин.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и гроза. Ветер слабый, южный, юго-восточный. Днем по стране от 13 до 17 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 14, в Даугавпилсе Резек на 15-16 градусов. В Риге плюс 14, плюс 16.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Цены на нефть снизились до $80 за баррель впервые с 10 марта на фоне новостей о заключении соглашения между США и Ираном. Сегодня будет представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики. В Латвии ее объем стабильно превышает 20% от ВВП. Премьер Латвии Кулбергс сегодня встречается с руководством авиакомпании Air Baltic.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Мировые цены на нефть снизились и продолжают снижаться. Сейчас они колеблются в отметке $80 за баррель впервые с 10 марта. Произошло это на фоне новостей о заключении соглашения между США и Ираном. Минувшей ночью представители обеих стран заявили, что заключили соглашение о продолжении прекращения огня и о дальнейших переговорах. В частности, иранское государственное агентство МЕХР публикует пункты меморандума. Среди них немедленное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, прекращение морской блокады Ирана и возобновление движения через Ормузский пролив. И то, и другое в течение 30 дней. При этом, как отмечает информагентство Bloomberg, несмотря на объявленное США и Ираном соглашение, судовладельцы и трейдеры не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив. Участники рынка ждут деталей сделки и гарантий безопасности после месяцев атак, захватов судов и постоянной минной угрозы. Сейчас в районе Персидского залива остаются заблокированными почти 600 судов, включая около сотни нефтяных танкеров. Еще более 300 пустых судов ожидают возможности войти в Персидский залив для загрузки. Премьер Латвии Андрис Кулбергс, представитель партии Apvienotais Saraksts, сегодня встречается с руководством авиакомпании Air Baltic. Обсуждать планируется прежде всего новый бизнес-план предприятия и то, как оно собирается зарабатывать в ближайшие годы. В первом квартале этого года оборот Air Baltic вырос, однако эти три месяца принесли компании убытки в 70 миллионов евро. Почти в 2.5 раза больше, чем годом ранее за тот же период. Руководство предприятия объяснило это высокой долговой нагрузкой, ростом цен на авиационное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, а также колебаниями курсов валют. В декларации нового правительства Латвии записано, что до августа необходимо оценить подготовленный Air Baltic бизнес-план и принять решение о дальнейших сценариях работы авиакомпании. Сегодня будет представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики, объем которой в Латвии, по оценкам экспертов, стабильно превышает 20% от ВВП. Сумма расчетов без уплаты налогов оценивается в миллиарды евро. Известно также, что около половины теневой экономики в Латвии приходится на зарплаты в конвертах. Часть работодателей также не показывает сотрудников и реальные доходы. Самые проблемные отрасли – это строительство, торговля, производство и сфера услуг. До парламентских выборов остается 3.5 месяца, и Латвийское бюро по борьбе с коррупцией получило первые сигналы о возможных нарушениях правил предвыборной агитации. Однако ни одна проверка пока не начата. В предвыборный период действуют ограничения, а также прямые запреты, которые должны соблюдать политические партии и другие участники предвыборной кампании. Если в политической рекламе использован искусственный интеллект, то об этом общество должно быть проинформировано отдельно. Также запрещено применять для агитации автоматизированные, фейковые или анонимные аккаунты в соцсетях. Под запретом остаются и скрытая агитация, использование в предвыборной кампании ресурсов государства или самоуправления. Официально период предвыборной агитации в Латвии стартовал в начале июня и продлится до дня выборов, то есть до 3 октября. О возможных нарушениях жители призывают сообщать в антикоррупционное бюро КНАП. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Я не знаю, как нам с этой красотой, особенно в понедельник утром, но погода, она желает лучшего. Что бы вы там, Александр, не говорили, потому что для меня, учитывая дату, а сегодня уже 15 июня, это половина июня уже прошла, половина первого летнего месяца, и как-то даже неощутимо.
1: Пока только факты.
0: Пока только факты и никакого солнышка, когда уже обычно до начала, до наступления календарного лета у меня это обычно так происходило.
1: Диана Саула мечтает о Сауле.
0: Да, хотелось бы. Но есть и положительная новость. Это по поводу праздников Лига. Вот те самые выходные. Там тепло к нам должно прийти. Но это вас, Александр, не касается. Вы и так отправитесь туда, где уже и сейчас тепло. Тепло сейчас, тепло будет.
1: А с моим появлением вообще жаришка настанет.
0: Ну и тем более сам
1: порох
0: праздник...
1: Порох из пороховницы как раз
0: сам
1: туда.
0: Сам праздник Лига тоже
1: на
0: будет.
1: Жаре как рванет порох из пороховницы.
0: Вы, главное, вернитесь в целости и сохранности.
1: Ой, попробуйте меня вернуть, попробуйте.
0: А что, вернем? Точнее, традиционно.
1: Для таких случаев экстрадиция и предусмотрена между государствами.
0: Традиционное, очень всеми любимое мероприятие под названием «Код доступа», который мы вам представим уже через минут 7-8. Есть пока время подготовиться, пальчики размять. Замечательные два билета в кино.
1: У нас-то все уже готово.
0: У нас готово, а там?
1: Только вы подготавливаетесь, и все.
0: Я имею в виду фильм, а фильм серьезный.
1: А, да. Приз хороший, фильм серьезный.
0: Кто играет?
1: Билетов два.
0: Билетов больше.
1: Играют там актеры,
0: Хью Джекман играет главную роль. И эта картина на большом экране, соответственно, в кинотеатрах. Два билета в Аполло кино. Мы разыграем приключенческая драма «Смерть Робина Гуда». Вот как звучит.
1: Кому
0: в понедельник.
1: Хью Джекмана еще держите, там еще и Билл Скарсгард. Это тот, который клоун из «Оно». А?
0: Точно?
1: А? Да, «Оно».
0: Ой.
1: Страшно.
0: Мне было немножко не по себе.
1: Ну вот.
0: С 26 июня премьера состоится, то есть уже после праздников Лига. Зрелищные сражения, сильные эмоции, все, как мы с вами любим. И грандиозное прощание с величайшим разбойником всех времен. Хотя я тут уже все
1: как-то... После Лига захочется вам в темноте спокойненько посидеть?
0: А чего только после Лиги не хочется?
1: И как раз вот в кино и посидите спокойненько. Успокойте.
0: Друзья, готовимся. Номер студии 25-45-25-25. Впрочем, не только для участия в конкурсах, в том числе и код доступа, который будет для вас представлен через некоторое время. Наше с вами общение, оно тоже продолжается. Всем доброе утро!
2: СВХ+.

0: музыкальная композиция, про которую сегодня также спрашивали, которая уже 4 недели подряд возглавляет актуальный топ-20 радиостанции СВХ+. Это, друзья, буквально через пару минут. Ну, а сейчас 9 часов и 13.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Līgo! Līgo! A kde že zvuk? Не оставляй Лига в тишине. В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре. Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками. Приготовься к мощному празднику Лига. Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Масс-ценой в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Кто из

0: приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Дорогие друзья, первая цифра у нас сегодня посвящена Всемирному дню ветра, который отмечается именно 15 июня. Эти представители флоры могут сознательно управлять силой ветра рядом с собой.
3: Единичка.
2: Это подсолнухи?
3: Двойка.
2: Это одуванчики?
3: Тройка.
2: Или это грибы?
1: Вторая цифра.
2: Сегодня, в 1851 году, американский молочник Джекоб Фуссель основал первую в мире фабрику по производству мороженого. Мороженым с оригинальным вкусом никого не удивишь, их очень немного. Существует также мороженое со вкусом известного лекарства. А какого именно?
3: Единица.
2: Со вкусом аспирина.
3: Двойка.
2: Со вкусом парацетамола.
3: И тройка.
2: Со вкусом виагры.
1: Третья цифра.
2: Сегодня родились Джеймс Белуши, Оливер Кан, Кортни Кокс, американская актриса, знаменитая Моника из «Знаменитых друзей». О ней и будет вопрос. По числу романтических партнеров в сериале «Друзья» на первом месте, конечно же, Джо. Их больше 50. А вот кто на втором?
3: Что же у нас под номером 1 спрятано?
2: Моника.
3: А двоечка?
2: Рэйчел.
3: И под номером 3?
2: Фиби.
1: Последняя цифра.
2: Сегодня день придумывания новых созвездий. Это созвездие упоминается еще в поэмах Гомера, а это, простите меня, 8 век до нашей эры. Что за созвездие?
3: Единица.
2: Большая медведица.
3: Двойка.
2: Козерог.
3: Тройка.
2: Стрелец.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Собственно, как выясняем за эфиром, все-таки у каждого есть свои плюсы, есть свои минусы. А плюс попросил Александра высказать свое мнение. Не будем говорить о том.
1: А главный плюс у
0: нас. У нас.
1: Это радио.
0: Это СВХ. Наше радио. СВХ.
1: Мы все равно туда вырулим, потому что, ну, какая разница.
0: А мы вырулили на прямую финишную в плане ответов кода доступа.
1: О, кто-то сейчас такой плюс еще себе огребет. Карму и в эту самую...
0: Я уже...
1: планы на лето.
0: Скачала билеты, кино. Сейчас перепроверю. Напоминаем, сегодня...
1: Перепроверю свои собственные чувства, хочу ли их отдавать.
0: Я, во-первых, на срок годности сразу посмотрела.
1: Так.
0: Еще одно уточнение, напоминание о том, что именно этот фильм,
1: да,
0: он появится в кинотеатрах с 26 июня со следующей пятницы. То есть тот, кто сегодня у нас станет победителем, не надо сегодня-завтра...
1: Он обеспечит себе будущее.
0: Будущее обеспечит.
1: Да.
0: И еще какое? Хью Джекман в главной роли. Эпическая приключенческая драма «Смерть Робина Гуда» о человеке, который стал легендой. Напомним, давайте по всем вопросам пройдемся. И Саш Прокудин, он с радостью озвучит правильные и необходимые...
1: Я все делаю с радостью.
0: Точно?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Да.
0: Так, я тоже открываю файл, где у нас там и комбинация необходимая. Ты знаешь, да, каким было мое удивление, когда из огромнейшего количества вами присланных...
1: ответов всего один правильный. Да,
0: пока.
1: Ну, может, там еще пришли за это
0: я
1: время.
0: Пока будешь рассказывать, ну, я еще раз пройдусь.
1: Мы первому дадим.
0: Мы первым дадим.
1: Да. Итак, дорогие друзья, Всемирный день ветра. Эти представители флоры могут сознательно управлять силой ветра рядом с собой. И это, дорогие друзья мои, некоторые виды грибов, оказывается.
0: Это не одуванчики?
1: Да, да, да. Вот если только они не рядом с грибами растут. Не под грибами. Значит... грибы некоторые могут менять скорость ветра вокруг себя, они выделяют влагу, которая создает восходящие потоки, помогающие спорам разлететься. Вот такие дела.
0: Первая цифра – тройка.
1: Да. Что же за мороженое такое со вкусом известного лекарства? Тут, знаете ли, все просто. Самое смешное оказалось самое правдивым. С виагрой. С виагрой мороженое спускают.
0: А вы что подумали?
1: Аспирин, парацетамол, кому он сдался?
0: Тоже вот. Троечка.
1: Да, да. Про сериал «Друзья» вопрос по числу романтических партнеров. Кто идет после Джо, который... естественно, в недосягаемости Моника, Рэйчел или Фиби. Так вот, у Моники 15 романтических партнеров за весь сериал. У Рэйчел 16. У Фиби 33.
0: Как все подсчитано.
1: Вот. Еще и родила там посередине. Все как бы это самое. Помотала старушку.
0: Итак, 3-3-3.
1: 3-3-3.
0: Еще последний вопрос.
1: Ну и созвездие, упоминаемое в поэме Гомера в 8 веке до нашей эры, это Большая Медведица.
0: Прекрасно. Вот. И в итоге 3-3-3. У нас...
1: 3-3-3-1.
0: Татьяна, поздравляем. Татьяна, сейчас с вами свяжусь, билеты отправлю. Какой-то приятный бонус в это утро понедельника вам достается. И судя по... Я немного историю посмотрела. Татьяна,
1: да,
0: регулярно, так время от времени, с определенной регулярностью участвует в конкурсы. За последнее время ничего
1: следишь
0: не выиграла.
1: За Татьяной?
0: Нет, это Татьяна за нами следит, скорее
1: Татьяна,
0: всего.
1: Татьяна, поздравляю. И правильно делаете. Продолжаете наблюдение. Вам, Татьяна, приказ поступает, и в качестве поощрения 2 билета на замечательный фильм про легендарного персонажа «Смерть Робин Гуда». Никогда еще я это слово так весело не произносил. «Смерть Робин Гуда»!
0: С 26
1: отправляется к Татьяне.
0: Июня.
1: Татьяна, к вам выехала «Смерть Робин Гуда». Простите. Поздравляем еще раз.
2: Доброе утро всем добрым людям! С Алла Диана и Саша.

0: Janius.
1: Janius, Janius.
2: Čau, te mūsu mājā no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čau!
3: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
4: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
0: Кой Янюс?
1: Янюс, Янюс.

0: Под конец лета, но все же 23 августа. Скорее всего, будет хорошая погода, учитывая такое летнее начало июня. 23 августа, почему хочу об этом сказать, «Мумий тролль», концерт на Wonder Sala состоится. И только что прослушали замечательную летнюю такую жизнеутверждающую композицию про лето без интернета. Напоминание, что мы...
1: Это звучит как что-то ужасное сейчас, лето без интернета.
0: Это для вас, Александр, звучит ужасно.
1: И... А для есть люди, нас, которые... молодежи, очень.
0: А вот для таких уже пожилых людей, как я, очень...
1: Обратно к патефонам хочется вам, да?
0: Хотя бы на время, вот честно я тебе скажу.
1: Да.
0: Хочется отдохнуть. Хочется солнца.
1: Все в ваших силах.
0: Хочется ничего не делать и без всех этих гаджетов, потому что уже немножко нервный тик появляется.
1: Да посмотрю я на вас без гаджетов.
0: Вот посмотрите, прилетите, приедете, вернетесь отдохнувшим, загорелым.
1: Да. Есть тут рядом одна страна, которая пытается сделать все свое население без гаджетов. Или через VPN.
0: Да.
1: Я про эту страну. Ладно, друзья мои, не с этого должен начинаться понедельник, я считаю. Конечно, не с обсуждения таких новостей, а вот с чего-то вот такого в идеальном, приятном мире с новостей про котиков. Да? Да? Ну что может быть? Что сравнится?
0: Именно этой мимимишности нам сегодня и не хватало.
1: И смотрите, какое редкое событие.
0: Там ведь все хорошо, забегая наперед.
1: Естественно. Не делят. Там два трупа, правда. Правда, два трупа. Но я расскажу. Смотрите, забегая вперед, несмотря на то, что неделя только началась, а уже можно сказать, что котик недели определен. Он сразу в понедельник, сразу понятно. Это... котяра, которого никто не победит. Так вот, про два трупа я сейчас объясню. Трагическая сцена Ромео и Джульетты неожиданно превратилась в комедию, пишет во время гастролей балетной труппы в турецком Измире. Российская балетная труппа была. Главной звездой постановки стал рыжий кот, который внезапно вышел на сцену прямо в разгар финальной сцены. Ну и кажется, типа, ну такого было много и так далее, и ничего такого особенного. Но здесь, ребята, у этой новости есть видео, если вам еще не подкидывали алгоритмы какому-нибудь Facebook и так далее, это посмотреть, посмотрите, это просто смешно, это просто смешно. Значит,
0: так по каким ключевым можно найти?
1: Действие разворачивается, кот, Ромео, Джульетта, все, я думаю, все будет
0: хорошо,
1: понятно.
0: Я пошла искать.
1: Это кульминация спектакля, который подводили 2 часа. Тем более еще это балет, это все, то есть нужно погружаться, прям смотреть, воспринимать историю через танец. Значит, сцена уже следующая, что умерли и Джульетта, и Ромео, и Джульетта уже типа, ну, очнулась от своего этого медикаментозного отравления, проснулась и видит мертвого Ромео. Накал трагедии, накал страстей, очень печальная сцена. Кульминационное для всего произведения. Вот в этот момент
0: появляется он, я его нашла, он такой милый.
1: И мало того, что он милый, он начинает играться с волосами мертвого Ромео, он такой потлатый. И буквально начинает отдирать его от башки. И я смотрел это с утра, и следующий забавный момент.
0: Что ж ты мне только сейчас об этом рассказываешь?
1: Играет с этими, с волосами мертвого Ромео, над которым убивается Джульетта, там танцует, пытается. А потом, я не знаю, это по хореографии или это ее инициатива, но Джульетта берет Ромео за ноги и пытается оттащить. А кот продолжает с ним играться, как будто с игрушечки. Слушайте, очень смешно. Очень смешно. Ну, естественно, как бы другой эффект в зале от постановки, нежели планировалось режиссером, этим балетмейстером.
0: Так там уже спрашивают, где достать билеты на версию спектакля с котом.
1: Типа того. Рыжий такой котяра, молодец. Вообще такой.
0: А ведь доиграли сцену до конца?
1: Такое ощущение, что он когда-то просился в труппу, его не взяли, он
0: решил отомстить таким.
1: Решил и отомстить.
0: Новым, милым, добрым образом. Раз да. Котейка у нас таким легендарным выдался, то давайте в продолжение послушаем что-то очень милое, пушистое, очень в тему.

0: Саш, я же говорю, надо было тебе с самого утра мне эту историю рассказать, поведать, и тогда бы день уже оформлен был совершенно в другом русле. Ну, да ладно,
1: мне
0: и так у нас...
1: Мне казалось, что твое русло, Диана, и так вполне себе оформлено.
0: Что оно в порядке. Мариночка только что прислала нам на WhatsApp своего рыжего кота. Я тебе говорю, вот точь-в-точь.
1: Такой
0: же.
1: Может, он прям?
0: А может. Ну, дополнение, вот, ловит переменную облачность, пока солнышко есть, на окне, как солнце пропадает, бежит ко мне. Вот все они такие. Но видео мне реально понравилось. Друзья, посмотрите. Это очень смешно.
2: СВХ+.

0: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: дорожная, автомобильная. Это касается довольно продолжительного периода, вплоть до 15 июля. На отдельных улицах, это район Нагинс, Канзасала, Окзепня, Канса и Золи, туда там введен уже по факту временный запрет на стоянку автотранспорта с такими временными на месяц, но все же ограничениями автоводители могут в данных районах сталкиваться, поэтому имейте это в виду, не удивляйтесь, если что, мы вас предупреждали.
1: Понедельник. Потому что мы молодцы.
0: А кто еще молодец?
1: Они. Вы, друзья мои. Только что была информация для водителей. Хочу информацию для пешеходов зачитать. Есть интересные исследования. Международная команда ученых обнаружила, во-первых, что люди имеют врожденную склонность поворачивать налево и двигаться против часовой стрелки при ходьбе в замкнутом пространстве. Ну, то есть, любого из нас запри в замкнутое пространство на какое-то время... И сами в себе можете обнаружить, что вдруг идете против часовой стрелки, поворачивая налево, и ходите вот так кругами.
0: Ну, что-то в этом есть. Я зараз задумалась и представила, в замкнутом пространстве нахожусь, и действительно, первое, что хотелось бы сделать, это пройти несколько шагов и повернуть налево.
1: Это странное свойство человеческого поведения было замечено случайно во время пандемии, когда вот много было людей в замкнутых пространствах, и исследователи изучали социальную дистанцию в толпе. Последующие эксперименты подтвердили, что как отдельные пешеходы, так и группы людей неизменно поворачивают налево, независимо от пола и от того, какая у них доминирующая нога. Рано или поздно мы такие, вот так надо пойти, и начинаем ходить кругами налево. Что отмечается отдельно, что это касается не только людей. Например, подобным поведением...
0: Опять они кошки?
1: Отличаются еще и муравьи, например. И другие тоже. Всякие существа. Почему это происходит? Ответа пока не найдено. Пока только зафиксирован странный факт. Вот большинство из нас, абсолютное большинство, в замкнутом пространстве начинает ходить кругами против часовой стрелки. А для чего вообще это изучать, возникает вопрос. Но говорят, что понимание этой особенности имеет практическое значение и довольно большое. Например, данные о врожденном левом повороте могут сделать симуляцию эвакуации людей более реалистичной. То есть, куда идти, чтобы оказаться в безопасности? Лучше налево. Для нас так привычнее. А архитекторы и дизайнеры могут эффективнее проектировать общественные пространства от музеев и вокзалов до супермаркетов, где коммерсанты уже используют эти знания для направления потока покупателей. Это нам сами кажется, что мы идем так, как мы сами решаем. Нет, нами управляют.
0: Исследования только начались, но они уже к очень интересным выводам пришли.
1: Мы так или иначе на мировую закулису выйдем, если будем продолжать дальше обсуждать это в таком тоне.
0: Ну, это точно, это точно.
1: Вот.
0: Вывод один, мы странные.
1: Мы странные, и нас изучают, наши странности изучают. Такие же странные, только другие, поумнее.
2: Доброе утро всем добрым людям! Саула Диана и...

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и гроза. Ветер слабый, южный, юго-восточный. Днем по стране от 13 до 17 градусов тепла. В Лепе и Венспилсе до плюс 14. Даугавпилс, Резекне и Рига плюс 14, плюс 16.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Цены на нефть снизились до 80 долларов за баррель впервые с начала марта на фоне новостей о заключении соглашения между США и Ираном. Премьер Латвии Кулбергс сегодня встречается с руководством авиакомпании Air Baltic. Будут обсуждать то, как предприятие собирается зарабатывать в ближайшие годы. Сегодня будет представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики. Ее объем в Латвии стабильно превышает 20% от ВВП.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Цены на нефть снизились до 80 долларов за баррель впервые с 10 марта на фоне новостей о заключении соглашений между США и Ираном. Минувшей ночью представители обеих стран заявили, что заключили сделку и будут продолжать переговоры. Иранское государственное агентство МЕХР публикует 14 пунктов меморандума, среди которых главные – это прекращение морской блокады Ирана и возобновление движения через Ормузский пролив, и то, и другое в течение ближайших 30 дней. Также стороны договорились о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Кроме того, иранцы сообщают, что США обязались не вмешиваться во внутренние дела Ирана и даже вывести своих военных из районов, окружающих Иран. Кроме того, с Ирана снимут санкции и, возможно, будут выделены миллиарды долларов на реконструкцию, на восстановление Ирана от США и союзников. Это помимо разморозки иранских активов, тоже на миллиарды долларов. На фоне этих новостей нефть и упала в цене сначала до 85 долларов за баррель впервые с 10 марта, а затем еще ниже. При этом, несмотря на объявленное США и Ираном соглашение, судовладельцы и трейдеры не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив. Они ждут деталей сделки и гарантий безопасности после месяцев атак, захватов судов и постоянной минной угрозы. Сейчас в районе Персидского залива остаются заблокированными почти 600 судов, включая около сотни нефтяных танкеров. Еще более 300 пустых судов ожидают возможности войти в Персидский залив для загрузки. Церемония подписания соглашения между США и Ираном может состояться в эту пятницу в Швейцарии. Премьер Латвии Андрис Кулбергс, представитель партии Апвенотес Саракс, сегодня встретится с руководством авиакомпании Air Baltic. Обсуждать планирует прежде всего новый бизнес-план компании и то, как она собирается зарабатывать в ближайшие годы. В первом квартале, первый квартал Air Baltic закончила с убытками в 70 миллионов евро, несмотря на рост доходов. Руководство предприятия объяснило это высокой долговой нагрузкой, ростом цен на авиационное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, а также колебаниями курсов валют. В декларации нового правительства записано, что до августа необходимо оценить подготовленный Air Baltic новый бизнес-план и принять решение о дальнейших сценариях работы компании. Сегодня будет представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики, объем которой в Латвии, по оценкам экспертов, стабильно превышает 20% от ВВП. Сумма расчетов без уплаты налогов исчисляется, очевидно, миллиардами евро. Известно также, что около половины теневой экономики в Латвии приходится на зарплаты в конвертах. Также часть работодателей не показывают сотрудников и реальные доходы. Самые проблемные отрасли в этом смысле – строительство, традиционно, торговля, производство и сфера услуг. Синоптики прогнозируют установление более летней, более теплой погоды в конце этой недели. В течение этой недели будет еще прохладно, особенно в начале недели, например, как сегодня. По стране максимум плюс 13, плюс 17 градусов. По ночам на этой неделе будет плюс 8, плюс 13. Затем во второй половине этой недели установится влияние антициклона. И, соответственно, чаще будет выглядывать солнце, осадков станет меньше. По ночам будет такая же температура воздуха, то есть плюс 9, максимум плюс 14, а днем в конце этой недели постепенно станет теплее. Сначала синоптики обещают до плюс 20 градусов, и в отдельных районах в конце недели может быть до плюс 25. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: И Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: доброе утро добрым людям. Сало Диана и Саша Прокудин.
1: 10 часов 9 минут. Все мы стали уже к этому моменту добрыми, даже если так в какой-то момент и не казалось, солнышко выглянуло. Это радует. Теперь действительно можно сказать, что лето, оно все-таки не покинуло. Оно...
2: Солнышко, я скажу так, дополнительно удобряет людей. Ну... Вы поняли, в каком смысле удобряет.
1: Естественно.
2: В хорошем.
1: Естественно.
2: Удобрение – это вообще смысл всех утренних эфиров.
1: А вот опять пропадает.
2: Всех радиостанций. Ну, услышала просто, что не всем. Ладно, несу.
1: Возможно, недобро.
2: Обиделась.
1: Завершающий час утреннего эфира. Мы его проведем с вами вместе. Володя, Владимир Вэлла, он отправился отдыхать уже заблаговременно. И Лига будет отдыхать, и еще немножко после Лига. Так что в таком режиме мы с вами это, я надеюсь, жаркое время будем проводить.
2: Это абсолютно не значит, что мы тут работать собрались. Мы тут тоже будем отдыхать, просто на рабочем месте.
1: Кто-то заглянул на несколько дней.
2: Просто на рабочем месте, и доказательством этому будет интерактивчик, который мы, кстати, оплачиваем. Оплачиваемый интерактивчик, который называется «Радио Тосты», у нас будет в этом часу.
1: В виде валюты, что?
2: Да, и, собственно, понедельник начать с тоста. Ну, почему нет? Вы же представляете, что будет дальше?
1: Готовимся.
2: Среда, четверг и так далее.
1: Готовимся.
2: Да? Готовьте, пока разминаете фантазию. Чему будет посвящен сегодня конкурс «Радиотосты», расскажем чуть попозже. И будет нам счастье и хорошее настроение.
3: Все великие люди бывали на дне.

0: помимо того, что чей-то радиотост будет признан, а на сегодня самым лучшим, дополнительные бонусы очень приятные. Это история игрушек 5, именно такой анимационный фильм. Сейчас уже... А нет, друзья, немножко обмануло, потому что уже забегая мысленно вперед. 17 июня именно тогда состоится премьера этой анимации. Это уже в среду, да, это уже послезавтра. А история игрушек 5, Вуди, Джесси, Базз Лайтер, которые сталкиваются с новыми препятствиями, с новой угрозой. Как выглядит эта угроза? А давайте-ка не буду все рассказывать. Но действительно очень завораживающая история, которая разворачивается именно в этой части всей истории. И два пригласительных билета мы сегодня отдадим кому-нибудь из вас. Так что будьте с нами и вернемся к теме «Радио Тостов» через 3-4 минуты.
1: Речка или море?
2: Море.
1: Дача или пляж?
2: Пляж.
1: Загорать или купаться?
2: Купаться.
1: Под СВХ плюс или...
2: Никаких или. СВХ плюс.
3: Лето. Лето. На плюсе.
4: Это на плюсе.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Mm. Vai brokastīm vakariņās. Mm. Vai pat vakariņām pusdienās. Mm. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
7: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
8: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели «Дзелзова 72». МН Мебелес ЛВ.
9: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
10: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
11: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
12: Сладкий мой мало, я с тобой себя потеряла, сладкий мой, ближе, ближе.
3: СВХ плюс.

0: радио «Тосты». Ведь жизнь – это праздник.
1: Прекрасно даже в понедельник и даже в 10 часов 19 минут. А если думаете, о боже, еще только все начинается. Нет, друзья, уже большая часть этого рабочего дня. Например, у Александра Прогудина позади. Именно поэтому он может думать про веселье.
2: Я могу даже в начале рабочего дня думать о веселье, праздники.
1: А ночью?
2: И разбуди меня, спроси, о чем сейчас думаешь, я... Это самое. Скажу. Поддерживаю.
1: То самое.
2: То самое скажу. Итак, друзья мои, радиотосты. Оформим наше праздничное существование в этом мире. А оно именно такое. Тостами, пожалуйста. Сегодня Всемирный день ветра. Поле широкое для интерпретации. Давайте так. Присылайте на 2545 2525 ваши тосты. Они могут быть про что угодно, но должны содержать в себе что-то с ветром.
1: То есть ветер должен присутствовать?
2: Ветер должен каким-то образом присутствовать.
1: А то зачем мы тогда приурочить пытаемся?
2: Да,
1: а какая-нибудь затравочка с вашей стороны, как пример? Ты же знаешь, у нас...
2: ветра в задний бампер автомобилистам в этот прекрасный понедельник.
1: Ну что ж, все в ваших руках, друзья.
2: Очень много связано с чего с ветром и так и в нашей жизни, и вообще в разных идиомах и прочем. Вы гораздо лучше нас это знаете, вы талантливее, вы сообразительнее. Вы как-то присылаете нам сейчас вариантов, и какие-то выйдут в финал из самых оригинальных, смешных или точных, или еще каких-то необычных. Получит приз у нас один из счастливчиков после голосования.
3: СВХ плюс.

0: Здравствуйте, Александр, я вам так скажу. А что тут долго ждать? Давайте первую порцию радиотостов, приуроченных к...
1: Мне все готово.
0: А у нас-то как готово. Леонид пишет, ветер, ветер, ты могуч, разгоняешь стаи тучи. Так поднимем же бокал, чтобы успех нас не терял. А еще одна версия, чтобы ветром не сдуло, все очень кратко, точно.
1: По-моему, соавтор какой-то знаменитый есть у Виктора.
0: А пусть ветер в голове будет только свежим, в делах исключительно попутным. За ветер перемен, пусть он всегда дует в нашу пользу. За ветер спину и музыку в душе. За ветер пусть он сдувает только проблемы, а не крышу и зарплату, если что, вдруг на заметку. За ветер, который умеет менять настроение, пусть в нашей жизни всегда будет свежий бриз, надежды и ни одного встречного порыва проблем. Вот насколько...
1: Да, как-то все чересчур правильно, пока я бы сказал. Так.
0: Да, ну, а вы хотите... не Поэтому
1: празднично,
0: я
1: здорово,
0: вам
1: правильно.
0: Первую порцию и выдала, да, чтобы вы внесли свои коррективы, направили радиослушателей в нужное... Опять хочется сказать русло, но русло уже не буду больше сегодня повторять.
1: Да что ты, да. Боишь? Что ты
0: какие,

0: достаточно своего русла. Нормальное русло.
1: Коррективы, Александр. Итак, более...
0: Ну, какие коррективы?
1: Иронично.
0: Ну, будешь ты... Вот человек сказал что-то за столом, произнес, даже запинайся, как-то там, может быть, неуклюже, но не будешь же ты ему говорить, да? Кто так рассказывает тосты?
1: Именно.
0: Нет, а я буду. А вот есть такой... которого больше не пригласят в следующий раз за стол. Это вот он такой вот будет. Ребят, да, это самое. Просто есть ощущение, что это мог бы быть список, который выдал чат GPT. А мы с вами лучше, чем чат GPT. Мы умнее, мы сообразительнее и остроумнее. Мы точно можем лучше и оригинальнее. Поэтому...
1: Уверены?
0: Как бы вот планочка, от которой отталкивается, очень неплохая, задана. Ну и теперь...
1: Только дело за малым.
0: Вверх-вверх, с тем самым попутным ветром.
1: Из уст Александра
0: Прокудина. На полных парусах, друзья мои.
2: СВХ плюс. Никому.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: Радио Тосты. Маленькая тренировка выходных.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вам предоставляет слово. Будьте добры. Кто там следующий тостующий?
2: Тостующий.
1: Добро пожаловать в эфир.
2: А пусть ветер раздувает только хорошие новости.
1: Пускай разносит, наверное. Вернее было бы.
2: Но тут
1: написано
2: как-то...
1: раздувает.
2: Да.
1: Ну, ошибся.
2: Да? Человек. Или я?
1: Или
2: я
1: ты.
2: Поняла. Нет. Что ветер стих и дом стоял. А Саша ветер...
1: Ветер стих и дом стоял?
2: Да.
1: Оригинально.
2: Оригинально. А что вы думаете про такую версию? Саша ветер, будь здоров.
1: Саша ветер, будь здоров?
2: Да. Ну, ты же хотел, чтобы ветер
1: был... Это кажется, что должен быть еще какой-то видеоряд, которому вот эти реплики... Саша, ветер, будь здоров. Ну, типа, не успел. Не успел предупредить, что ветер.
2: А видеоряд вам-то зачем?
1: Ну, например...
2: Так.
1: Выходит Саша на улицу с разложенным зонтом. Оля кричит ему сзади: «Саша, ветер!» Зонт улетает.
2: А если это просто фамилия?
1: Саша, Оля говорит... Ну, будь здоров. И в ухо, Саша. Ну, я фантазирую, но...
2: Игорь, обе версии, я даже не знаю, как так получилось, но они обе, получается, через Прокудина прошли.
1: То есть, я все через себя пропускаю.
2: Все через себя?
1: Я считаю, что это мне говорят тосты.
2: Поняла. Мне за ветер единственный...
1: Чужих тостов не бывает.
2: Точно?
1: Да.
2: Главное, чтобы напитка хватило.
1: Даже когда говорят, ну, за Николая Николаевича, я такой говорю, мысленно про себя, спасибо.
2: За ветер единственный, кто делает прически бесплатно и плохо.
1: Хорошая вещь.
2: Хороший тоже. У меня было подозрение, что тебе понравится. Так. Сколько версий у тебя уже отмечено?
1: Одна.
2: Одна. Две. Как минимум две.
1: Ну, мы еще не заканчиваем. Но мне вот понравилось то, что Максим прислал, чтобы ветер в голове не вызывал сквозняка в кармане. Ну, логично.
2: Логично.
1: Ну, бывают такие люди, которых вот одно с другим связано. Молодец.
2: Так, за ветер, чтобы он всегда знал, куда нам надо, в отличие от нас самих.
1: Ну, тоже хорошая мысль.
2: За ветер, чтобы волосы красиво, а жизнь не слишком сильно.
1: Ну, пускай.
2: Угу. Ну что, друзья, наверное, завершающая часть, когда еще в эти последующие несколько минут можете прислать свою версию, а мы
1: вы
2: там...
1: Вы слышали, какие варианты есть, вы слышали, какие фавориты нарисовались, и если у вас есть чем побороться, добро пожаловать. Мы еще несколько тостов выдержим.
2: За ветер, который дует уверенно, даже когда не туда.
0: Радио Тосты. Да дайте же человеку сказать!

0: Как раз по поводу ваших версий, радио Тост, приуроченное к... изначально к Всемирному дню ветра, но... А достаточно вообще просто упомянуть как-то ветер. Что, собственно, вы их очень хорошо сделали. Прямо сейчас подведем итоги и попросим вашей помощи определить победителя.
1: Радио Тосты. Ведь жизнь – это праздник.
2: Спасибо всем, кто помог нам сегодня отпраздновать Международный день ветра. Вы сделали это замечательно. Какие-то у нас еще вариантики догнали из интересных.
0: Так, один из последних был, понравился. За ветер пришел, сдул планы, сдул настроение, но мы все равно за него пьем.
2: Да, хорошо.
0: Ну, хорошо, пусть. Ты же сам хорошо, несколько пусть. Минут говорил обратно. Неважно, за кого, за что.
2: Ну, еще такой вариантик. За попутный ветер в делах, за легкий бриз в отпуске и за штиль в семейных скандалах.
0: Ах,
2: здесь
0: прекрасно.
2: Человек прямо видно, что как бы на празднике присутствует, поднимает тост, говорит, но сам где-то в своих мыслях. Вот о том, как ему наладить...
0: семейную жизнь?
2: Быт свой, быт. И как ему этому поможет ветер. Поддержим тостующего,
0: друзья
2: мои.
0: Я тебе некоторые версии напомню.
2: Давай.
0: За ветер единственный, кто делает прически бесплатно. Выбираем?
2: Это цифра один.
0: Это цифра один. Финалист, Инарочка.
2: Финалист.
0: Вы у нас под номером один. Далее, я тебе предлагаю версию за ветер, чтобы он всегда знал, куда нам надо.
2: Это хорошо бы было.
0: Хорошо бы
2: всегда,
0: было.
2: Всегда при попутном метре. Поэтому
0: финалист?
2: Цифра два. Да, финалист.
0: Отлично.
2: Финалист. И третьего позволь мне внести, чтобы ветер в голове не вызывал сквозняка в карман.
0: Угу.
2: Мне кажется, довольно-таки это самое изящно. В духе советских сатириков.
0: Угу. Итак,
2: давай.
0: Инарочка, Андрей и кто у тебя автор этой версии? Максим, да?
2: Максим, да.
0: Максим. Друзья, проголосуйте, пожалуйста, кому вы сегодня отдаете свое предпочтение.
2: Бесплатные прически. Один, чтобы ветер знал, куда нам надо. Два. И ветер в голове, и сквозняки в карманах. Три.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
2: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: ВХ плюс.

0: такая у нас разминочка в преддверии праздников Лига. Да, понедельник, да, рановато, ну а что? Зато
1: я
0: радость...
1: Не рановато.
0: Итак...
1: Не в 7 утра же. В пол 11 хотя бы.
0: Уже больше, если что. Уже без 10. Ну, это да. Округлило. А так, у нас 3 версии. Вы помогли определить. И очень даже четко это все сделали. Преимущество у третьей версии намного-намного больше. Ну, это ух так, ты. Если что.
1: У Максима.
0: У Максима, напомню версию победителя.
1: Чтобы ветер... Это тост, это что же надо? Чтобы
0: да,
1: ветер в
0: тост.
1: Голове не вызывал сквозняка в карманах и все вторые половины. Да, Виталик, слышал? Поддерживаю.
0: История игрушек 5. Максим, вот такой понедельничный бонус вам достается.
1: Вот сейчас с этого застолья на семейное мероприятие, пожалуйста, на историю игрушек.
0: А когда еще, если не сейчас? Каникулы, лето, погода прекрасная.
1: Ну и...
0: И настроение
1: и
0: отличное.
1: И Pixar никогда подкачивал. Никогда не подкачивал. Pixar это Pixar. Поэтому все будет отлично.
0: Поздравляем Максима. Ну а мы еще пока не прощаемся. Вернемся, дабы еще что-нибудь интересное вам поведать.
1: На пассажок, так сказать, вернемся еще.
2: Плюс.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Доброе утро всем добрым людям. Саула Диана и Саша Прокудин. Диана Сауле.
1: Часов 51 минута. По-прежнему в студии. Меня зовут Диана. Напротив меня Александр Прокудин. И мы готовы.
2: Я не против того, что я напротив. А? Ну, это то, как я понимаю, как люди моего поколения понимают реп.
1: Реп.
2: Ну, с тех пор, как Никита Матвеев у нас тут больше не работает, ну, нужно же как-то заполнять эту нишу. Репа. Я буду своей репой заполнять ее. Диана сейчас за свою схватилась. Ну, в смысле, за голову. Типа, то ли что он несет. Радиотосты был конкурс. После него может быть все что угодно. Смотри, например, такая новость. Во Франции жандармерия предупреждает водителей о необычайной весенней опасности. Немножко опоздалось с этой новостью. Весенняя опасность была.
1: Ну, не немножко.
2: Да.
1: Может быть, сразу надо было про осеннюю рассказывать.
2: На дороге могут выходить олени, опьяневшие после поедания почек забродивших ягод или гниющих растений. То есть во Франции на дорогах пьяные олени.
1: И это нормально. Ну, как нормально?
2: Ну,
1: но
2: за,
1: они могут там
2: задержка
1: такие,
2: в две недели с этой новостью так себе, конечно. Но
1: точно
2: вот.
1: В две недели?
2: Ну, да. Ну, весна.
1: Или все-таки в два месяца.
2: Ну, говорят... Я считаю, две недели. Поводом стало видео, опубликованное жандармерией департамента Сона и Луара. На кадрах олень бегает кругами, падает и ведет себя так, как будто не очень хорошо ориентируется в пространстве. Характерное поведение оленей на дороге, сказали бы некоторые. Не все участники дорожного движения трезвы, написали жандармы в публикации. Вот чем занимаются жандармы на работе. Они твиттер ведут там или что.
1: Они в данном случае просто констатировали факт. Надеюсь, с животными все хорошо, они их там не обижали.
2: Ну, посоветовали они, да, ездить водителям с низкой скоростью, заранее смотреть по сторонам, не делать резких движений, если животное вдруг рядом с машиной. Если Бэмби, пишут жандармы, вот так и пишут, злоупотребил лесным аперитивом, возможно, где-то играла радио СВХ Плюс рядом с программой «Радиотосты». Возможно, сейчас не время ехать так, будто дорога принадлежит только вам, пошутили жандармы.
1: Mm-hmm.
2: И мне еще кажется, ну это же французские жандармы. И жандармы мы все знаем, как выглядят по Луи де Финесу и прочее.
1: 100%.
2: Они, небось, сами в это время были со стаканчиками «Божоле», такие «О-ля-ля», говорили вот это все. Ну, «Ви», «Олень».
1: Бэмби.
2: Извините, по-французски, да. Ля олей. Вот типа того. И просто говорят, ну что мы будем? Заставлять оленя дышать и доставлять его в кутузку, что ли? Говорит, нет, просто ездите поаккуратнее. Вот. Не знаю, сейчас летом уже пригодится вам эта новость или нет. Но вдруг вы через год соберетесь во Францию. А олени-то все те же. Дороги
1: весна
2: все
1: та же.
2: Весна все та же. Слабости,
1: и жандармы
2: слабости
1: такие
2: человеческие
1: же.
2: Присущие, оказывается, не только людям. Вот тоже те же. И жандармы, совершенно правильно Диана сказала, тоже оттуда же. На этом можно и откланяться.
1: С 7 утра до этого момента с вами вместе. Видишь, что радио Тосты делает? Уже действительно под занавес и язык немного заплетается. Александр Прокудин, меня зовут Диана Саула. В таком составе услышимся и завтра.
2: Или знаете, как я ее называю? Звезда по имени Солнце.
1: Ай, обещаешь мне сделать, да?
2: Особенно. Надо заставку сделать, Диана.
1: Друзья, отличного продолжения понедельника. Встречайте в 11. Все актуальное узнаем от Алексея Новака. Сразу после 11 дневной эфира Полина Кузьмина до 15 будет вместе с вами. В рамках утреннего эфира все. Пока. Хорошего дня.

0: СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, а в течение дня ожидаются дожди, местами ливни и гроза. Ветер слабый, юго-юго-восточный, днем по стране от плюс 13 до плюс 17, Лепая Вентспилс до плюс 14, Даугавпилс и Резекне плюс 15, плюс 16, в Риге плюс 14, плюс 16.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Цены на нефть снизились до 80 долларов за баррель впервые с начала марта на фоне новостей о заключении сделки между США и Ираном. Сегодня представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики. Ее объем в Латвии даже увеличился почти на 0,5% до почти 22% от ВВП. Премьер Латвии Кулбергс сегодня встречается с руководством авиакомпании Air Baltic. Будут обсуждать прежде всего новый бизнес-план предприятия и то, как оно собирается зарабатывать в ближайшие годы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Мировые цены на нефть снизились и продолжают снижаться на фоне новостей о заключении соглашения между США и Ираном. Сегодня утром нефть стоит около 80 долларов за баррель, и такого уровня не было уже очень давно, с 10 марта. Минувшей ночью представители США и Ирана заявили, что заключили соглашение о продолжении прекращения огня и о дальнейших переговорах. Официальная церемония подписания этого соглашения планируется в эту пятницу в Швейцарии. Ожидается, что именно с пятницы будет возобновлено движение судов через Ормузский пролив, который был закрыт все это время. Кроме того, согласно сообщению иранского государственного агентства Мехр, меморандум состоит из 14 пунктов, в том числе это немедленное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, против чего сильно возражает Израиль, прекращение морской блокады Ирана и возобновление движения через Ормузский пролив, и то, и другое в течение 30 дней после подписания соглашения. Также Иран сообщает, что США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана, и, возможно, будут выведены американские военные с некоторых баз в регионе. Кроме того, обсуждается приостановление антииранских санкций и восстановление доступа Ирана к его доходам. Речь идет о высвобождении 24 миллиардов долларов США замороженных иранских активов в течение периода переговоров. Кроме того, фигурирует цифра, сумма 300 миллиардов долларов от США и союзников на реконструкцию, на восстановление Ирана. Несмотря на объявленное США Ираном соглашение, судовладельцы и трейдеры не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив. Участники рынка ждут деталей сделки и гарантий безопасности после месяцев атак, захватов судов и постоянной минной угрозы. Сейчас в районе Персидского залива остаются заблокированными почти 600 судов, включая около сотни нефтяных танкеров. Еще более 300 пустых судов ожидают возможности войти в Персидский залив для загрузки. Сегодня представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики. Ее объем, согласно оценкам экспертов, за последний год увеличился почти на 0,5% до без малого 22% от ВВП. Таким образом, суммы взаиморасчетов жителей и бизнеса без уплаты налогов по-прежнему исчисляются сотнями миллионов, даже миллиардами евро. Известно, что около половины теневой экономики в Латвии приходится на зарплаты в конвертах. Кроме того, часть работодателей не показывает сотрудников и реальные доходы, и самые проблемные отрасли, традиционно строительство, а также торговля, производство и сфера услуг. В Латвии по-прежнему остается большим объем внесудебных задолженностей жителей и бизнеса. По последним оценкам, общая сумма достигает почти 1 760 000 000 евро. При этом объем банковских долгов впервые превысил отметку в 1 000 000 000 евро. Число новых дел против должников постепенно снижается. Сегодня о ситуации в отрасли внесудебного взыскания задолженностей расскажет Центр защиты прав потребителей. Известно, что чаще всего жители Латвии попадают в поле зрения коллекторских фирм из-за так называемых быстрых кредитов и потребительских займов. Среди других причин – неоплаченные коммунальные счета и долги за телекоммуникационные услуги. Премьер Латвии Андрис Кулбергс, представитель партии Apvienotais Saraks, сегодня встретится с руководством авиакомпании Air Baltic. Обсуждать планирует прежде всего новый готовящийся бизнес-план предприятия и то, как оно собирается зарабатывать в ближайшие годы. В первом квартале этого года обороты Air Baltic, то есть доходы, выросли, но эти три месяца принесли компании убытки в 70 миллионов евро. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Предприятие объясняет это высокой долговой нагрузкой, ростом цен на авиационное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, а также колебаниями курсов валют. В декларации нового правительства Кулбракса записано, что до августа необходимо оценить подготовленный Airbaltic бизнес-план и принять решение о дальнейших сценариях работы авиакомпании. Синоптики прогнозируют, что в конце этой недели в Латвии станет теплее и будет меньше осадков. На этой неделе, особенно в ее начале, погоду в Латвии определяет циклон, соответственно, ожидаются не только дожди, но и местами ливни и грозы. По ночам на этой неделе, по крайней мере в первой ее половине, будет от 8 до 13-14 градусов, днем максимум плюс 13, плюс 17, вот как сегодня. В конце этой недели установится влияние антициклона, соответственно, осадков станет меньше, будет больше солнечных дней. По ночам температура будет такой же, то есть плюс 9, плюс 13, а днем в конце этой недели уже до плюс 20. И в отдельных районах в конце этой недели, то есть, очевидно, в субботу, воскресенье, температура может достигнуть плюс 25 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

Привет! Ну вот мы наконец и встретились. Сегодня понедельник, 15 июня. С большим удовольствием приступаю к работе. Ближайшие 4 часа будем общаться. И, конечно, хочется пожелать вам, дорогие, чтобы этот понедельник был таким, ну, легким, хорошим стартом новой недели. Огромное спасибо Дианочке Саулу и Александру Прокудину за то, что мы проснулись, за то, что мы взбодрились. Впереди нас ждет 5-дневная стандартная рабочая неделя. Ну, а потом Лиго, Лиго. А потом целых 5 дней мы будем отдыхать. Правда, потом что-то там переносят, по-моему, понедельник на рабочую субботу. Но сейчас мы не будем загружать себе голову именно этим. Пока давайте действительно соберемся, отработаем. И для того, чтобы потом выдохнуть и классно отдохнуть. Я желаю всем прекрасного настроения, продуктивного дня, приятных встреч и как можно больше поводов для улыбок. Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда. СВХ плюс. Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяна.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Недавний опрос, в котором приняли участие почти 7 тысяч европейцев из 6 стран, показывает четкую картину. 58% жителей выступает против запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. В Бельгии 72% против, в Германии 60%. И тем не менее Европейская комиссия настаивает на своем. Новое предложение обязывает компании с более чем 250 сотрудниками перейти на электромобили или электрофургоны. Комиссия требует, чтобы к 2030 году почти 70% новых транспортных средств в автопарке обязательно были с электрическими или гибридными двигателями. Но опасность кроется в другом. Около 80% малых предприятий приобретают свои фургоны в лизинг. Если обязательные квоты будут распространяться на лизинговые компании, выбор на рынке сократится. И это фактически затронет и тех, для кого фургон является повседневным рабочим инструментом. 9 стран, в том числе Латвия, уже подписали совместный протест против этой кошмарной затеи. И здесь возникает важный вопрос. Ездит ли сама фон дер Лейен на электромобиле? Нет. Ее служебный автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания, поскольку подходящей модели электромобиля просто нет. Одному закон, другому исключение. Патриоты Европы считают, обязательные квоты без готовой инфраструктуры – это не зеленая политика, это зеленое наказание.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: ВХ+.

0: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV. Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

20:25. 25-45-25-25 – это наш номер телефона. Также вы можете присылать на WhatsApp нам сообщения и, конечно, смски. И вы так делаете, и нам приятно. Спасибо большое Ирине за добрые слова, Александру. А еще наша постоянная радиослушательница Любовь всегда пришлет какую-то особенную картинку. Чудесного дня, отличного настроения. Спасибо вам большое. На календаре у нас 15 июня, да, 15 июня, и сегодня, многие, может, уже слышали, отмечается необычный праздник – День мужских недостатков. Вот если спросить женщин, какие мужские качества раздражают больше всего, ответы из года в год примерно одинаковые. На первых местах обычно оказываются жадность, лживость и невыполненные обещания. Также в антирейтинг регулярно попадают неряшливость, отсутствие чувства юмора, хвастовство и привычка считать себя всегда правым. Отдельной строчкой идут маменькины сыночки, хронические опоздуны, ленивцы и мужчины, которые могут часами рассказывать о своих достижениях, но забывают вынести мусор. При этом психологи отмечают интересную деталь. Женщины гораздо легче прощают недостатки внешности, чем недостатки характера. Поэтому чувство юмора, надежность и умение держать слово зачастую ценится гораздо выше идеальной фигуры или дорогой машины. Ну вот, чтобы по-честному, давайте загуглим, что мужчина раздражает в женщинах. Так, что тут пишут? Если говорить в целом, то чаще всего мужчин раздражают не какие-то особенности внешности, а черты поведения. Конечно, все люди разные, пишет Google, но в опросах и исследованиях регулярно встречаются такие пункты. Ну-с, давайте. Здесь как-то столько пунктов, больше, чем пунктов, что раздражает женщин в мужчинах. Итак, что вам не нравится, мальчики? Постоянные претензии и недовольство. Попытки контролировать каждый шаг партнера. Неискренность, манипуляции, игры в «угадай, что я обиделась». Ревность без причины. Неуважение к личному времени, друзьям или увлечениям мужчины. Постоянное сравнение с бывшими или другими мужчинами. Нежелание обсуждать проблемы напрямую. Двойные стандарты по типу «Мне можно с подругами пойти погулять, в караоке попить, допоздна вернуться в три ночи, а тебе ну ни в коем случае нельзя». Неумение признавать свои ошибки и еще излишняя зависимость от чужого мнения или социальных сетей. Ну что, я могу согласиться, да, да, с Гуглом могу, и с психологами по многим пунктам. Но давайте лучше друг другу нравиться. Совсем идеальными быть, наверное, невозможно. Это как-то даже странно и пугает немного, если совсем все-все, абсолютно все 100% устраивает. Но лучше, как говорится, не делать друг другу нервы, особенно-то в начале этой недели. И песню давайте послушаем, какую-нибудь хорошую, как раз-таки про то, что мужчинам точно нравится.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет, 11 часов и 36 минут, 15 июня на календаре. И, конечно, футбольные болельщики следят за чемпионатом мира. И здесь очень много разной информации, безусловно, на лентах новостей. Тут просто зачиталось о том, вообще, что произошло, ну, можно сказать, около сборной Англии. Подготовка к чемпионату больше даже напоминает приключенческий сериал. Сначала рядом с базой команды в Канзас-Сити произошла стрельба с пострадавшими. Затем футболисты пережили во Флориде самое сильное за 150 лет землетрясение в регионе. Позже из-за угрозы торнадо были вынуждены прятаться в специальных помещениях. Но это еще не все. По дороге в тренировочный лагерь команду Томаса Тухеля ограбили почти на 18 тысяч долларов. Представляете, исчезли бутсы, форма, мячи, оборудование. Правда, часть вещей уже нашли, слава богу, а полиция задержала подозреваемых. А вот французы решили перестраховаться. Они привезли на турнир 6 тонн багажа. От формы и медицинского оборудования до собственной криокамеры. А защитник Жюль Кунде захватил с собой еще и винтажную PlayStation для того, чтобы, видимо, развлекаться, когда есть время. Ну, такой своеобразный отдых между матчами. Вот так. О футболе мы говорим и в прямом эфире радиостанции «Суха Плюс». Я хочу напомнить, что по 19 июля, как футбольный мир будет следить за главным турниром планеты, так и мы по вторникам и пятницам около 11.30 вместе со спортивным журналистом и обозревателем, комментатором Анатолием Крейпансом. Анатолий будет рассказывать о самых важных событиях чемпионата и о результатах матчей, конечно, о ярких моментах, игре команд, турнирных интригах, изменениях в составах и предстоящих встречах. Коротко, понятно и с настоящим футбольным азартом. Все, что нужно знать о чемпионате мира 2026 в одной футбольной 10-минутке на радио «Суха Плюс». И завтра во вторник, примерно вот в это время, в 11.30, мы обязательно встретимся здесь с Анатолием. Поэтому, уважаемые футбольные фанаты, может быть, у вас есть какие-то вопросы, можете их задавать. Я специальную папочку их распечатаю, чатую положу и передам все Анатолию. 25 45 25 25.

0: Плюс Полина Кузьмина. Обороты дня. СВХ
1: Плюс. Твоя броня. И дорожная информация прямо сейчас. Если вы собираетесь в мини-путешествие по Латвии, закладываете время с запасом, пожалуйста, дорогие водители. Сезон дорожных работ набирает обороты, и сейчас ремонт идет уже на 68 участках государственных дорог. Самые масштабные работы развернулись на трассе Тинуже-Кокнесе. Там обновляют асфальтовое покрытие более чем на 48 километрах. На двух участках действует ограничение скорости до 50-70 км в час, а проезд каждого ремонтного отрезка займет примерно полчаса. Всего на главных дорогах страны ремонтируют 10 участков, на региональных 16, еще 27 находятся на местных дорогах. Параллельно идут работы на мостах и путепроводах, а также проекты по повышению безопасности движения. Среди самых сложных направлений – Даугавпилское шоссе, где на отдельных участках водителям придется потерять до 40 минут. Задержки возможны и на Бауском шоссе при въезде в Ригу из-за строительства Южного моста и новой велоинфраструктуры. На региональных дорогах наиболее серьезные ограничения сейчас действуют на маршрутах Цесис, Мадуана, Гулбана, Балви и Бауска, Айскраукле. Там работают светофоры, снижена скорость, а время проезда увеличивается от 40 до 55 минут. Так что перед поездкой, наверное, стоит проверить актуальную дорожную ситуацию и построить свой маршрут. Лето, как мы понимаем, это не только сезон отпусков, но и сезон больших ремонтов на дорогах. Напомню, что если вы располагаете дорожной информацией, делитесь, пожалуйста, мы будем только рады передать другим автоводителям 25-45-25-25.
2: Остаться, чтоб смотреть со мной на звезды. СВХ плюс.

0: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
2: Изтелоес перфекту пагалму. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

0: 54 минуты. Всем классного понедельничного настроения. 15 июня на календаре. Кстати, вот водителям на заметку еще информация в праздничные дни, связанные с Лиго. Пункты технического осмотра, ЦСДД и клиентские центры работать не будут. Закрытие коснется 23 и 24 июня. Это вторник и среда, получается, в эти дни. Пройти техосмотр или получить услуги в центрах ЦСДД будет невозможно. А вот перед праздниками 22 июня будут работать только те станции техосмотра, которые по графику открыты по субботам. А вот после праздника, уже с 27 июня, ЦСДД вернется к обычному режиму работы, но день будет сокращен на 1 час. Поэтому водителям советуют заранее планировать визиты, чтобы не попасть, ну, так скажем, в праздничные очереди и, наоборот, в закрытые двери не стучаться. Так что на Лиго лучше жарьте шашлык, наслаждайтесь встречами с родными и близкими, а техосмотр попробуйте успеть пройти либо до 23 и 24 июня, либо уже, получается, после.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и гроза. Ветер слабый, южный, юго-восточный. Днем по Латвии от 13 до 17 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 14. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 14, плюс 16.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня представили ежегодное балтийское исследование теневой экономики. В Латвии ее объем в прошлом году не только не сократился, но даже вырос до почти 22% от ВВП. Цены на нефть снизились до $80 за баррель впервые с начала марта на фоне новостей о заключении сделки между США и Ираном. Премьер Латвии Кулбергс сегодня встречается с руководством авиакомпании Air Baltic. Будут говорить о том, как компания собирается зарабатывать в ближайшие годы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Пожалуй, хорошая новость для автомобилистов в Латвии в том числе. Мировые цены на нефть снизились до $80 за баррель впервые с 10 марта на фоне новостей о заключении сделки между США и Ираном. Минувшей ночью представители обеих стран заявили, что заключили соглашение о продолжении прекращения огня и о дальнейших переговорах. Церемония подписания этого меморандума состоится в эту пятницу в Швейцарии, и, очевидно, с этого дня будет открыт Ормузский пролив, а США снимут блокаду иранских портов. Иранское госагентство МЕХР публикует 14 пунктов меморандума, главный из которых — это уже упомянутое открытие Ормузского пролива, прекращение морской блокады, немедленное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Против этого, впрочем, возражает Израиль, который заявил, что для него соглашение между США и Ираном не обязывающее. То есть Израиль намерен продолжить боевые действия против Ирана. Кроме того, согласно договору, как пишут иранские власти, $300 миллиардов США будут выделены на реконструкцию Ирана, на восстановление страны, и это будут деньги от США и союзников. Кроме того, должны быть высвобождены миллиарды долларов замороженных иранских активов на период переговоров. И главная уступка, на которую идет Иран, это отказ от ядерного оружия, его разработки, получения. Несмотря на объявленное США Ираном соглашение, судовладельцы и трейдеры не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив. Участники рынка ждут деталей сделки и гарантии безопасности после месяцев атак, захватов судов и постоянной минной угрозы. Сейчас в районе Персидского залива остаются заблокированными почти 600 судов, включая около сотни нефтяных танкеров. Еще более 300 пустых судов ожидают возможности войти в залив для загрузки. Премьер Латвии Андрис Кулбергс, представитель партии Апвенотес Саракс, сегодня встретится с руководством авиакомпании Air Baltic. Обсуждать планирует прежде всего новый готовящийся бизнес-план Air Baltic и то, как авиакомпания собирается зарабатывать в ближайшие годы. В первом квартале оборот Air Baltic вырос, но эти три месяца принесли компании убытки в 70 миллионов евро. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Руководство предприятия объяснило это высокой долговой нагрузкой, ростом цен на авиационное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке, а также колебаниями курсов валют. В декларации нового правительства, между тем, записано, что до августа необходимо оценить подготовленный Air Baltic новый бизнес-план и принять решение о дальнейших сценариях работы авиакомпании. Сегодня представлено ежегодное балтийское исследование теневой экономики. Его представил Рижской высшей школы экономики, Стокгольмской высшей школы экономики Арнис Саука. Согласно этим данным, объем теневой экономики в Латвии стабильно превышает 20%. И в прошлом году доля теневой экономики в Латвии не только не сократилась, но даже выросла до почти 22% от ВВП. То есть государство продолжает терять сотни миллионов, а скорее миллиарды евро. Люди и бизнес не платят налоги с большой долей взаиморасчетов. Самая большая проблема по-прежнему зарплаты в конвертах, на которые приходится почти половина всего объема теневой экономики. Кроме того, бизнес продолжает скрывать реальные доходы и часть работников. Такая практика традиционно шире всего применяется в строительстве, где доля теневой экономики приближается к 30%. Далее идут торговля, сфера услуг и производство. Эксперты отмечают, что между странами Балтии уже нет такой заметной разницы по масштабу теневой экономики. Во всех трех республиках она больше 20%. Но главная прежняя тенденция к ее снижению в Латвии остановилась. Согласно исследованию, отдельные показатели слегка улучшились, но общий вывод от этого не меняется. Больше пятой части экономики в Латвии все еще остается в тени. Это по-прежнему одна из самых серьезных проблем для государства, расходы которого только растут. В Латвии по-прежнему остается огромным объем внесудебных задолженностей. По последним оценкам, общая сумма достигает почти 1 760 000 000 евро. При этом объем банковских долгов впервые превысил отметку в 1 000 000 000 евро. Число новых дел против должников постепенно снижается. Сегодня о ситуации в отрасли внесудебного взыскания долгов расскажет Центр защиты прав потребителей. Известно, что чаще всего жители Латвии попадают в поле зрения коллекторских фирм из-за так называемых быстрых кредитов и потребительских займов вообще, а также из-за неоплаченных коммунальных счетов и долгов за телекоммуникационные услуги. Синоптики прогнозируют потепление в конце этой недели. В первые дни этой недели погоду в Латвии будет определять циклон, соответственно, ожидаются осадки, местами ливни. И температура воздуха ночью от 9 до максимум 14 градусов, а днем, как сегодня, плюс 13, плюс 17. Со второй половины этой недели усилится влияние антициклона, соответственно, осадков станет меньше. И ближе к выходным, и на самих выходных станет теплее, ожидается днем плюс 20, местами до плюс 25 градусов. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к границам.
1: СВХ+.

0: часов и 10 минут. Всем классного настроения. Очень рада, что мы с вами встретились. Еще 3 часа будем общаться. Кстати, вот многие утверждают, что понедельник день тяжелый такой, вот он никакой. На самом деле, по исследованиям, для многих людей самым тяжелым моментом недели считается вовсе не понедельник, а вечер воскресенья. Психологи называют это синдромом воскресного вечера, когда выходные еще, ну, вроде не закончились, но мозг уже начинает прокручивать рабочие задачи, планы и ранние подъемы. Интересно, что именно в это время уровень тревожных мыслей о будущей неделе часто выше, чем в сам понедельник утром, потому что в понедельник мы уже действуем, а вот в воскресенье только ожидаем. Есть и хорошая новость, как только начинается движение, мы с вами сейчас вот как раз-таки уже начинаем и уже разогрелись, разговоры всякие, дела, привычный ритм, это ощущение быстро уходит, поэтому понедельник не так уж и плохо. А если еще и в прекрасной компании, то вообще сказка. Напомню, 25-45-25-25 это номер для обратной связи. Еще раз благодарю всех тех радиослушателей, которые уже прислали здесь и картинки, и приветы. Вот отдельно Марине привет, отдельно Людмиле привет, отдельно привет Леониду. Спасибо большое за пожелания и вам тоже приятного дня.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина. СВХ Плюс.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
1: СВХ+.

«Стала святой». Вот одна из моих любимых песен, которые я люблю петь в караоке, а другие не любят это слышать, потому что, признаться, к сожалению и, увы, не наградили меня слухом. Ну ладно, 15 июня сегодня, да, и отмечается, помимо дня мужских недостатков, которые мы уже разобрали по полочкам, к слову, затронули и женщин, сегодня также отмечается Международный день прогулки, и здесь, конечно, возникает вопрос, сколько вообще нужно гулять нормальному человеку, чтобы это приносило пользу здоровью. И вот Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. Если перевести это на прогулки, где-то по 30 минут в день 5 раз в неделю. А что остальное время делать, простите? А как насчет знаменитых 10 тысяч шагов, что вы скажете? Оказывается, эта цифра не является обязательной медицинской нормой. Современные исследования показывают, что заметную пользу для здоровья дают уже даже 7-8 тысяч шагов в день, а для людей старшего возраста достаточно и 6 тысяч. Вот. Ну, сегодня, в общем, 15 июня, все равно прекрасный повод выйти на прогулку, тем самым отметить этот праздник, Международный день прогулки. Не обязательно ставить какие-то рекорды, может быть, даже вот прогуляться в обеденный перерыв, который вот-вот наступит нормально, 20-30 минут пешком. Все это, безусловно, улучшит вам настроение, поможет вашему сердечку и снизит уровень стресса. В общем, главный вывод – лучше пройти хотя бы 3000 шагов, чем везде не пройти ни одного. Всем крепкого здоровья!

Это я бы сейчас хотел не фиесту, а сиесту, где-то часик-два прикорнуть. Ну, я думаю, что, Николай, вас поддержали бы многие из наших радиослушателей. Действительно, особенно после обеда вот как-то так начинает клонить сон. Но нет, давайте бодрячком, чуть осталось доработать. Мы уже во второй половине трудового дня и потом заслуженный отдых. Более того, это неделя у нас 5 дней, а потом целых 5 выходных. Лигуа, прекрасно. Ну и что там насчет, кстати, погоды? Сегодня синоптики нас пугали дождями, грозами, ливнями, но пока, во всяком случае, светит солнышко. Хотя сегодня на большей части территории Латвии все же пройдут дожди, и, как я уже сказала, синоптики прогнозируют грозы в том числе. Ветер южный, слабый или умеренный, температура воздуха днем плюс 14, плюс 18. Если будет гроза, то ветер станет порывистым. В Риге тоже понедельник обещали пасмурным. Временами ожидаются дожди, которые на короткое время могут быть сильными, так что будьте готовы к этому. Ветер тоже слабый, во время грозы порывистый, температура воздуха до плюс 17. Как мы уже сообщали, в эти дни погоду в Латвии определяет циклон. И в ближайшие дни в Латвии также сохранится пасмурная погода или переменная облачность с частыми осадками. Температура воздуха не будет превышать плюс 20 градусов.

ce muzică. Стопроцентные хиты.

0: радио, которое рядом. СВХ плюс.
1: Забудь тебя дела, от твоего тембра по телу дрожь.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
2: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтер».

завоевавший сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеты Сервис.

Часов и 44 минуты. Наверное, в большей степени мальчишки мечтали в детстве там стать космонавтами или летчиками. Но вот я сейчас открыла браузер и сама с удовольствием полетаю. Вообще класс, вау. Здесь вот представьте, открываете браузер и вместо привычных карт вдруг вы садитесь в кресло пилота. Да, Google превратила Google Earth в настоящий экспериментальный авиасимулятор. И теперь Землю, ну, Earth, это имеется в виду Земля, может, я выговорила неправильно. И теперь вот Землю можно не просто рассматривать, а буквально пролетать над ней. Вот попробуйте. Запуск выглядит почти как маленький лайфхак из будущего. В общем, как это сделать? Как полетать благодаря Google? Как себя развлечь, вот в том числе на рабочем месте, может быть? Открываете, в общем, этот Google Earth. Какое слово выговорите в понедельник? Earth, yes. В браузере нажимаете «Исследовать сервис», затем в верхнем меню находите инструменты и выбираете режим «Имитация полета». И все, вы уже не пользователь, вы уже пилот виртуального самолета. Чтобы не оказаться сразу где-нибудь над бескрайним Тихим океаном, система советует включить геолокацию. Тогда старт будет ближе к вашему реальному местоположению. Дальше полная свобода. Города, горы, океаны, пустыни. Все это в режиме полета с высоты, соответственно, птичьего полета. Будете как птичка парить. Управление, конечно, здесь отдельная история. Тяга регулируется колесиком мышки. Стрелки отвечают за повороты, наборы снижения высоты. По словам пользователей, первые минуты чаще похожи не на полет, а на борьбу с самолетом. Часто там падают. Но именно в этом, наверное, весь смысл. Проект пока экспериментальный. Можете попробовать. Кстати, подгрузка 3D-объектов и спутниковых снимков идет в реальном времени, поэтому на высокой скорости или при слабом интернете картинка может подтормаживать. Если вдруг вы не справились, и самолет встретился с землей, вот так мягко скажу, симуляция просто остановится, и можно начать заново одним нажатием. Интересная деталь, это, кстати, не первая подобная игра от Google. Ранее в Google Earth даже переносили карту GTA. Можете попробовать. Я сейчас, пока музыкальная пауза, тоже немножечко полетаю.

0: izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
4: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Лейлербас 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода.
7: Девочка,
6: на концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.
7: Я еду на такси,
6: Лобода. 5 июля. Концертный

0: которая называется «Понедельник». Звучит в понедельник, 15 июня. Сегодня нам обещали дождик, но пока светит солнышко, тем не менее, может внезапно испортиться погода. И вот, вы знаете, привычный плащ от дождя в этом сезоне превращается в настоящий технологический гаджет. На рынке появляются все больше, ну, так скажем, умной дождевой защиты. Это плащи, это куртки, которые не просто не промокают, а буквально адаптируются к погоде. Главный тренд – сверхлегкие мембранные материалы нового поколения. Они отталкивают воду настолько эффективно, что капли не впитываются вообще, а просто скатываются с поверхности, ну, как ртуть, например. При этом ткань остается дышащей, то есть внутри не создается эффект парника, как у старых дождевиков. Но самое интересное – это функциональные детали. В новых моделях появляются встроенные отражающие элементы для ночи. Открытые вентиляционные зоны, чтобы, вот, опять-таки, не преть. А в некоторых концептах даже нагревательные слои, которые включаются при падении температуры. Есть и более городские версии. Плащи, которые складываются в мини-пакеты, помещаются в карман, или модели с антигрязевым покрытием. Достаточно просто стряхнуть воду, и вещь снова выглядит как новая. Вот так. Если раньше дождевик был просто на всякий случай, то теперь это уже как бы часть стиля и технологий одновременно. 12 часов и 57 минут. Впереди у нас новости, после которых встречаемся.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: ЦСВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня дожди, местами ливни и гроза. Ветер слабый. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 17. Лепая Венспилс до 14. В Даугавпилсе и Резекне 15-16. И такая же температура в Риге до 16.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Премьер приостановил крупные закупки государственным сектором IT-услуг. В июле Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. В Киеве загорелась Киево-Печорская лавра. В Риге час дня. Новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Кулбергс на месяц приостановил закупки информационных услуг на крупные суммы в государственном секторе. Мораторий не относится на закупки с суммой менее 140 тысяч евро. Информационные технологии должны иметь реальный результат. Его возмутила информация о том, что IT-компании заключают контракты и оказывают услуги, исходя из повременной оплаты за часы работы, а не по конечному результату. Так, в прошлом году по таким контрактам государством было заплачено 50 миллионов евро, а в первом полугодии этого года уже 30 миллионов. После того, как было объявлено о соглашении между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цены на авиатопливо нормализуются, признал председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за резкого роста цен на авиатопливо авиакомпания попросила кредит в размере 30 миллионов евро из госбюджета. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. Деятельность Air Baltic в ближайшие годы сегодня также планируется обсудить с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. В ближайшее время в Латвию прибудет подразделение военных специалистов из Украины, которые оценят наши возможности в борьбе с дронами, определят, какие именно дыры есть в латвийской стене дронов и предоставят свои рекомендации, сообщил премьер Андрис Кулбергс. Это результат соглашения, которое премьер подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите лидеров стран Балтии и Северной Европы в Таллине. Кулбергс определил это соглашение как историческое. Это результат закулисной работы нового министра обороны Райвиса Мелниса, который оперативно использовал свои контакты в Украине. Премьер-министр также упомянул некое секретное техническое решение, которое сможет защитить Латвию от дронов. Страны Балтии в нынешней ситуации могут чувствовать себя сравнительно спокойно и пока не думать о самых мрачных сценариях, заявил ЛТВ бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Балтия сейчас находится в безопасности, а людям, которые рисуют негативные сценарии, стоит расслабиться. Всем нужно немного успокоиться. Не думаю, что у Путина сейчас есть силы для наступления на страны Балтии или Польшу и расширять ту войну, в которой он сейчас находится. У него нет военной мощи. Украинцы фактически уничтожили российскую военную машину, считает Келлог. В ночь на понедельник российские войска нанесли массированные удары по Киеву. Атака пришлась и на Киево-Печорскую лавру. Загорелась крыша Успенского собора, главного храма комплекса. В результате атаки также загорелось здание Национальной киностудии имени Довженко. Поврежден костюмный цех, уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины, сообщила министр культуры Татьяна Бережная. Начало этой недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится. Днем воздух прогреется до плюс 20, а в конце недели уже до плюс 25 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 13:08. Всем привет, всем классного настроения желает радиостанция «Суха Плюс». Еще 2 часа мы вместе, и очень бы хотелось, чтобы этот понедельник не был для вас таким тяжелым стартом, а, знаете, такой точкой перезапуска. Тем более, что впереди у нас так много выходных дней, мы к ним уже начинаем потихоньку готовиться. Кто-то планирует отдых в Латвии, может быть, кто-то использует эти продолжительные, этот long weekend для того, чтобы выехать за пределы страны и отдохнуть уже в какой-нибудь другой стране. В этом случае хочу вам пожелать, чтобы все непременно получилось, как вы запланировали. Ну и сама себе тоже хочу пожелать, чтобы все получилось, как я запланировала на этот час. В рамках этого часа, кстати, устроим конкурс, который мы назвали «Гио-био». Это не то, что био и эко какой-нибудь хороший продукт. Это в плане биография Гио-пики. Если вы хотите выиграть 2 билета на концерт Гио-пика с симфоническим оркестром, то у вас будет такая возможность. В рамках этого часа расскажу об условиях. А также у нас новости Риги и много другой полезной информации. Всем классного настроения!
0: СВХ плюс.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Erik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Baltijas Baubas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

новым масштабом звучания, который добавит глубины и, безусловно, драматургии каждой композиции. При этом сохранится главная интонация, атмосфера, за которой слушатели действительно ценят Гио Пику. А проект с оркестром — это возможность услышать уже известный материал под другим углом, акцент на музыке, тексте и живом исполнении. Дата 21 ноября, город Рига, площадка Xiaomi Arena. И у вас есть возможность претендовать на билеты. Как будет происходить розыгрыш? Конкурс я решила назвать «Гио-био», как-то так звучно. Мы будем рассказывать вам о интересных фактах из биографии Гио и задавать вопросы, тоже связанные с его биографией. Каждый день я буду определять финалиста абсолютно случайным образом. И уже в пятницу по итогам всей недели у нас здесь есть такой кубок, в нем 5 шариков от 1 до 5, ну, постоянные слушатели СВХ Плюс уже в курсе, и методом не тыка уже, а методом, ну, как там, рукой, какой шарик нащупаю, какого победителя, такой и выиграет билет. Но это будет только в пятницу, пока у нас понедельник. Итак, сегодня у нас, внимание, сегодня у нас будет вопрос про псевдоним артиста. Хочу вас спросить, откуда появилось прозвище, ну вот этот псевдоним Пика в имени Гио Пики? Вариант 1 – от фамилии по отцовской линии. Вариант 2 – от увлечения карточными играми в детстве. Вариант 3 – от названия района в Тбилиси. Вариант 4 – это сценическое имя, придуманное продюсером. Пишите свой ответ в WhatsApp или смс-кой на номер 25452525, и скоро мы подведем итоги. А пока давайте послушаем Гио Пику и его голос.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: СВХ Плюс.

Надеюсь, 13 часов и 3-4 минуты. Хотелось бы, чтобы и beautiful погода у нас была летняя. Что же синоптики на завтра обещают? Вторник, 16 июня. Вот Владимир Новодворский только что свежачок принес. Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, туман также местами. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем на большей территории временами небольшие дожди, местами гроза. На побережье ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе дождь до плюс 16. В Резекне и Даугавпилсе дождь плюс 14, плюс 15. В Риге завтра во вторник временами дождь и до плюс 17 градусов. Напомню, что сегодня синоптики во второй половине дня нам прогнозировали дожди, местами ливни и грозы. Вот эти места только бы конкретней хотелось бы знать. А то здесь местами. Ну, окажемся ли мы в этом месте, когда будет ливень? Ну, тут уж как фортуна, так скажем, как судьба наша. Насчет судьбы, кому же сегодня предстоит попасть в список финалистов и претендовать на 2 билета на концерт Гио Пика? Это я узнаю немножко позже вместе с вами, разумеется. Напомню, что сегодня у нас вопрос в конкурсе Гио Био такой. Откуда появилось прозвище Пика в имени Гио Пики? Вариант 1 от фамилии по отцовской линии. Вариант 2 от увлечения карточными играми в детстве. Вариант 3 от названия района в Тбилиси. Вариант 4 это сценическое имя, придуманное продюсером. Хотите попытаться выиграть 2 билета на концерт? Пишите свой ответ. Отправляйте на WhatsApp или в SMS. Или наоборот, в WhatsApp или на СМС. В общем, присылайте на номер 25-45-25-25. Вижу уже много верных ответов. Есть и неправильные. Время еще есть поучаствовать. Так что дерзайте.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ+.
2: Я смотрю на

традициях поговорим чуть позже, а пока давайте подведем итоги. Итоги нашего конкурса ГИО, БИО. Сегодня пятница. Что я все время говорю пятница? 15 июня, до пятницы еще нужно доработать. А вот именно в пятницу мы подведем итоги и среди финалистов выберем человека, кто выиграет билет, и не один, а два билета на концерт. Состоится он 21 ноября в Xiaomi Arena. Выступление ГИО Пика. Артист впервые, напомню, представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Итак, сегодня у нас вопрос был связан с псевдонимом артиста. Откуда появилось прозвище Пика в имени ГИО Пики? Вариант 1 от фамилии по отцовской линии. Вариант 2 от увлечения карточными играми в детстве. Вариант 3 от названия района в Тбилиси. И вариант 4 – это сценическое имя, придуманное продюсером. Что интересно, был популярен первый и четвертый варианты ответа. Второй выбрали тоже и правильно сделали, потому что второй вариант и есть правильный. От увлечения карточными играми в детстве. Именно в детстве за любовь к картам образ пикового валета, валета Пик или Пикова, Георгий получил прозвище, которое позже стало частью его сценического имени. Итак, много правильных, верных ответов вы прислали. Спасибо огромное, во-первых, всем за участие, но мне нужно рандомно выбрать человека, кто попадает у нас в финал. Итак, кто же попадет в финал? Фанфары сегодня для Павла. Павел. Паша, можно к вам так обратиться? Да, вы здесь такой загадочный, сидите на камнях на фоне морского пейзажа. Не знаю, это у нас или здесь в Саукрастах где-нибудь, или вы выехали подальше. Не в этом суть. Самое главное, я вас поздравляю, вы попадаете в финал и слушайте внимательно радио в это время, в пятницу. Может быть, именно вам достанутся два билета на концерт. Желаю удачи!

У нас был конкурс «Гио-Био». Завтра тоже примерно в это время мы проведем. И вот, кстати, насчет «Био», там-то это было про биографию, а вот если говорить про приставку «Био» или «Эко», то это сильно влияет на восприятие слова, даже если, по сути, продукт почти не изменился. Вот «Эко» обычно сразу вызывает ассоциации какие? Ну, с природой, наверное, да, экологичностью, безопасностью. Как бы кажется, что если ты приобретаешь «Эко», продукт, то уже меньше вреда, такое более бережное отношение к среде. А даже если внутри все осталось таким же, слово «эко» делает продукт, безусловно, как будто психологически более чистым в глазах потребителя. «Био» же звучит ближе к живому, натуральному, а органика, отсутствие химии, что-то такое из природы тоже. Поэтому био-йогурт или био-косметика, да, воспринимаются как более естественные мягкие продукты, чем просто йогурт или просто косметика. Вот эко-йогурт, что полезнее, эко-йогурт или био-йогурт? Ну, не знаю, наверное, с такими раздумьями я сейчас уйду на музыкальную паузу и новости, и мы встретимся сразу после них. А кто сейчас отправился на обеденный перерыв, конечно, вам желаю приятного аппетита.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем на большей территории временами небольшие дожди, местами гроза, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 14 до 19. В Лепе и Венспилсе дождь до плюс 16, в Резекне и Даугавпилсе дождь плюс 14-15, в Риге временами дождь и до плюс 17 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: премьер приостановил крупные закупки государственным сектором IT-услуг. В июле Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. В Имонте на железнодорожном переезде проведут пикет. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Колбергс на месяц приостановил закупки в государственном секторе информационных услуг на крупные суммы. Мораторий не относится на закупки суммой менее 140 тысяч евро. Информационные технологии должны иметь реальный результат. Его возмутила информация о том, что IT-компании заключают контракты и оказывают услуги, исходя из почасовой оплаты, а не по конечному результату. Так, в прошлом году по таким контрактам государством было заплачено 50 миллионов евро, а в первом полугодии этого года уже 30 миллионов. После того, как было объявлено о соглашении между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цены на авиатопливо успокоятся, признал председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за резкого роста цен на авиатопливо авиакомпания попросила кредит в размере 30 миллионов из государственного бюджета. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. Деятельность Air Baltic в ближайшие годы сегодня также планируется обсудить с премьер-министром Андрисом Колбергсом. Чтобы снизить нагрузку на приемные отделения двух крупнейших больниц Риги, на портале Manasbals.lv начался сбор подписей за восстановление приемного отделения скорой помощи в первой городской больнице. Инициативу подал медик Рафаэл Цеколс. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большие потоки острых пациентов, образуются очереди, пациенты ждут, а бригады службы неотложной медицинской помощи в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только организации работы больницы. Речь идет о безопасности пациентов, оперативности скорой помощи и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цеколс. В воскресенье 28 июня общество Пилсета Цилвекем проведет пикет с призывом повысить безопасность железнодорожного переезда в Имонте, где за последние 8 месяцев произошли 2 трагических происшествия со смертельным исходом. Общество призывает Рижскую думу установить шлагбаумы или защитные барьеры не только для автоводителей, но и для пешеходов и велосипедистов. Жизнь детей и каждого участника дорожного движения – высшая ценность. Призываем всех, кому не безразличны человеческие жизни, прийти на пикет, подчеркнул представитель общества Карлис Крекис. Напомню, на этом переезде в прошлом году погибли 2 девочки на скутере, а недавно поезд насмерть сбил мужчину. В ночь на понедельник российские войска нанесли массированные удары по Киеву. Атака пришлась и на Киево-Печорскую лавру. Загорелась крыша Успенского собора, главного храма комплекса. В результате атаки также загорелось здание Национальной киностудии имени Довженко. Поврежден костюмный цех, уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины, сообщила министр культуры Татьяна Бережная. Начало этой недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится. Днем воздух прогреется до 20 градусов, а в конце недели уже до плюс 25 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Какие
1: преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
2: Я смотрю на мир, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
3: СВХ+.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето. На плюсе. СВХ Плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Ой, привет! Всем здравствуйте! Еще час мы вместе. Потом появится здесь в студии Дим Харов. Начнется программа «Хорошие новости». Это не только «Хорошие новости», это и ваше поздравление. Я вижу, что уже некоторые поступили. И правильно, пишите. Не волнуйтесь, все обязательно передам. Номер 25452525. Сегодня 15 июня. Вот все, почему-то хочу сказать, сегодня пятница. Нет, до пятницы еще нужно доработать. Но я думаю, что у нас все непременно получится. Более того, 5 дней трудовых, а потом 5 дней отдыха. Единственное, будет перенесенный вот этот вот понедельник, 22 число на 27. Многие выйдут на работу в субботу. Но мы в любом случае вас будем поддерживать, дорогие радиослушатели. И совсем скоро в рамках этого часа мы поговорим о том, как наши латвийцы готовятся к празднику Лигу. Будут и новости культуры. Обращу внимание на одну очень любопытную выставку, которая сейчас проходит в Юрмале и потом будет доступна в Даугавпилсе. И, конечно, много классной музыки. Всем доброго дня!

21 минута. Ну, а если вы не улыбчивы сегодня, что ж случилось? Понедельник, да, многие называют этот день тяжелым, но мы недавно, кстати, вместе с психологами выяснили, что самые тяжелые — это даже не день, а вечер. Вечер воскресенья, когда мы в таком предвкушении, понимаем, что выходные уже позади.

продаж продуктов для пикников и праздничного стола. Здесь довольно конкретная сезонная динамика. Ничего, в принципе, нового, но вот по данным ритейлеров и наблюдениям торговых сетей, спрос на мясо для шашлыка в последние дни перед праздником увеличивается примерно в 2-3 раза, а в отдельных магазинах даже сильнее, особенно на маринованные наборы и готовые к грилю продукты. Похожая ситуация и с главным сыром Яню Серс. Его продажи перед Лигой обычно возрастают примерно в 5, а то и в 10 раз, потому что в целом по году данный продукт не особо популярен у латвийцев, то есть кто-то изредка его приобретает, вот этот Янов сыр, зимой, например, но, как правило, безусловно, традиционно его покупают и наслаждаются им летом. В остальное время года, да, действительно, он продается значительно меньше. Ну и самый пик покупок приходится где-то за 2-3 дня до Лига. Люди массово выезжают, потому что уже за город. Корзина их становится достаточно предсказуемой. Что там обязательно на Лига? Мясо, сыр, хлеб, пиво и зелень. Вот так. Ну что, будем готовиться к празднику Лигуа. Надеюсь, погода нас тоже порадует.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс.

0: на волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: И о погоде на вторник, 16 июня. Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, возможен туман. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем на большей территории временами небольшие дожди, возможно, гроза. На побережье ветер порывистый до 18 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до 19. В Лепе и Винспилсе дождь до плюс 16. В Резекне и Даугавпилсе дождь. Плюс 14, плюс 15. В Риге временами дождь и до плюс 17 градусов. А какая же погода будет у нас на Лигу? Наблюдатель природных и погодных явлений Виллис Букшс, он опубликовал не так давно свой взгляд на погодные условия нынешнего июня, и прогнозы на данный момент выглядят, ну, довольно обнадеживающими для тех, кто надеется на летнюю погоду в дни Лигу и Янова дня. По прогнозам господина Букшса, около 21 июня температура воздуха может повыситься до плюс 25-27 градусов. Хотя в отдельных местах не исключены кратковременные грозы, в целом погода обещает быть по-настоящему летней. И на Лига прогнозы тоже достаточно благоприятные. Температура воздуха во многих местах может достигать плюс 23-25. Возможен, правда, небольшой кратковременный дождь, однако на данный момент ничто не указывает на продолжительные или масштабные осадки по всей стране. Особенно обнадеживающими являются новости о Яновой ночи. Как отмечает Букшс, она может пройти преимущественно без осадков при сохранении умеренного летнего ночного тепла. Так что можно отправиться искать цветок папоротника. Вот. Будет погода неплохая. Сможете насладиться традиционными гуляниями, кострами и встречей рассвета. И даже зонтик вам не понадобится. После праздников лето, вероятнее всего, наберет обороты, но пока сложно тут прогнозировать. Букс также напоминает о народных приметах. Например, в народе говорят, если в Янов день нет дождя, осень будет хорошей. А если в Янов день идет дождь, лето может быть богатым на грозы. В свою очередь, кукование кукушки после Янова дня предвещает долгое лето. Спасибо большое за информацию.
0: СВХ Плюс.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе. Теперь он пьяный по твоей вине.
3: СВХ плюс.

0: пока ничего не мешает этому мальчику, всем девочкам и мальчикам привет. И, конечно, царицам и королям. Вы у нас самые лучшие. Так, следующая у нас информация из мира культуры. Вот если вы полагаете, что Даугавпилс это только крепость и история, то в Юрмале сейчас есть отличный шанс взглянуть на этот город совсем по-другому. В самом центре курорта на улице Йомас открылась выставка «Даугавпилс. Город открытий. От крепости к искусству». Она проходит до 21 июня в арт-галерее на Йомас 86. Это, вы знаете, не просто экспозиция фотографий и картин. Организаторы задумали ее как настоящий культурный мост между двумя городами – Юрмалой и Даугавпилсом. Здесь можно увидеть Даугавпилс глазами художников и фотографов, его знаменитую крепость, архитектуру, атмосферу улиц и современную творческую жизнь. Особенно интересно, что выставка показывает не только историческое наследие города, но и то, чем он живет сегодня. Через живопись и фотографию посетителям предлагают открыть для себя Даугавпилс как один из культурных центров Латвии, полное искусство, вдохновение и неожиданных открытий. Для тех, кто любит не только смотреть, но и творить, подготовлены бесплатные мастер-классы с участием художников. Причем принять участие могут все желающие. Галерея расположена на первом этаже и доступна для семей с детьми, пожилых людей и посетителей с особыми потребностями. Но если вдруг не получится приехать лично, часть работ можно будет увидеть и в цифровом формате на платформе orbitart.net. Самое приятное, вход на выставку абсолютно бесплатный, как и участие в мастер-классах, так что если в ближайшие дни будете гулять по Йомас, обязательно загляните. Возможно, после этой выставки вашим следующим летним путешествием станет именно Даугавпилс. Кто нас сейчас слышит в Даугавпилсе, вам отдельный привет.
1: В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Пятого июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Ну и напоследок новость из мира кино, которая наверняка вызовет споры среди киноманов. Дело в том, что британская газета The Telegraph решила сделать почти невозможное, выбрать лучший фильм легендарного Стивена Спилберга. Результат оказался неожиданным. Представляете, первое место занял «Искусственный разум». Фантастическая история о мальчике-роботе, ищущем любовь и свое место в мире. В десятку лучших фильмов Спилберга по версии издания также вошли и на «Инопланетянин», «Челюсти», «Индиана Джонс», «В поисках утраченного ковчега», «Вестсайдская история», «Парк юрского периода», «Спасти рядового Райана», «Близкие контакты третьей степени», «Линкольн» и, конечно, «Список Шиндлера». Особенно удивило поклонников то, что «Парк юрского периода» оказался лишь на 6-м месте, а «Список Шиндлера» вообще замкнул эту десятку. Зато в рейтинге высоко оценили более камерный, философский, искусственный разум. Так что вот, если вы давно собирались пересмотреть что-нибудь из классики, мне кажется, появился отличный повод, может быть, даже поспорить с изданием «The Telegraph», я бы «Список Шиндлера» наоборот на первое место поставил. Ну ладно, возможно, ваш личный фильм номер один в этом списке окажется совсем не тем, действительно, который выбрали критики. И на этом, наверное, я завершу свой эфир. Список этот сюда вот поставлю, что-нибудь пересмотрю. Димхаров скоро окажется здесь, в студии радиостанции СВХ+. Напомню, что эфир Димхарова начинается с программы «Хорошие новости», в рамках которой звучат не только хорошие новости, но и ваши поздравления. А для того, чтобы мы могли их зачитать, пожалуйста, присылайте на номер 25452525. А я, Полина Кузьмина, прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся во вторник после 11. Буду вас ждать. Пока.
2: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВХ.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем на большей территории временами небольшие дожди, местами гроза. На побережье ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе дождь до 16. В Резекне, Даугавпилсе 14-15 дожди. В Риге временами дождь и до плюс 17.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Салику с папира вису, ку эс грибет павект маяс, дарза ун гаража. Санак льоти дауц дарама. Инструменты, пьередзе ун тьериенс ман ир. Атвек издомат ар ко сакт. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Radio SVH Plus.

0: Премьер приостановил крупные закупки IT-услуг. Прогрессивные призывают не провозглашать иммиграционный закон. Найдены обломки сбитого над Латгалией дрона в Риге. 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В минувшее воскресенье найдены обломки сбитого над Латгалией 8 июня дрона. Обломки переданы для изучения, а по факту прилета дрона начато уголовное дело. Напомню, это был первый сбитый над территорией Латвии беспилотник и сбил его самолет из миссии НАТО. Премьер-министр Андрис Колбергс на месяц приостановил закупки в государственном секторе информационных услуг на крупные суммы. Мораторий не относится к закупкам на сумму менее 140 тысяч евро. Информационные технологии должны иметь реальный результат. Его возмутила информация о том, что IT-компании заключают контракты и оказывают услуги, исходя из по временной оплаты, а не по конечному результату. Так, в прошлом году по таким контрактам государством было заплачено 50 миллионов евро, а в первом полугодии этого года уже 30 миллионов. Фракция прогрессивных всеми призывает президента Латвии не провозглашать поправки к иммиграционному закону, которые предусматривают возможность для иностранцев получить временный вид на жительство сроком до 5 лет, если они перечислят 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесут 10 тысяч евро в государственный бюджет. Прогрессивные считают, что норма фактически возрождает ранее отмененный механизм торговли видами на жительство. Прогрессивные считают, что до провозглашения закона необходимо провести дополнительную оценку данной нормы, включая анализ ее экономического воздействия и влияния на международную репутацию Латвии. После того, как было объявлено о соглашении между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цены на авиатопливо успокоятся, признал председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за резкого роста цен на авиатопливо авиакомпания попросила кредит в размере 30 миллионов евро из госбюджета. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. Деятельность Air Baltic в ближайшие годы сегодня планируется обсудить с премьер-министром Андрисом Колбергсом. Чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших больниц Риги, на портале Manabals.lv начался сбор подписей за восстановление приемного отделения скорой помощи в первой городской больнице. Инициативу подал медик Рафаэл Циеколс. В Риге годами наблюдается одна и та же картина. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, пациенты ждут, а бригаду службы неотложной медицинской помощи в это время не могут получить другие нуждающиеся в помощи. Это вопрос не только организации работы больницы, речь идет о безопасности пациентов, оперативности скорой помощи и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Циеколс. Начало этой недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого чаще будет проглядывать солнце, количество осадков постепенно уменьшится. Днем воздух прогреется до плюс 20, а в конце недели уже до плюс 25 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Недавний опрос, в котором приняли участие почти 7 тысяч европейцев из 6 стран, показывает четкую картину. 58% жителей выступает против запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. В Бельгии 72% против, в Германии 60%. И тем не менее Европейская комиссия настаивает на своем. Новое предложение обязывает компании с более чем 250 сотрудниками перейти на электромобили или электрофургоны. Комиссия требует, чтобы к 2030 году почти 70% новых транспортных средств в автопарке обязательно были с электрическими или гибридными двигателями. Но опасность кроется в другом. Около 80% малых предприятий приобретают свои фургоны в лизинг. Если обязательные квоты будут распространяться на лизинговые компании, выбор на рынке сократится. И это фактически затронет и тех, для кого фургон является повседневным рабочим инструментом. 9 стран, в том числе Латвия, уже подписали совместный протест против этой кошмарной затеи. И здесь возникает важный вопрос. Ездит ли сама фон дер Лейен на электромобиле? Нет. Ее служебный автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания, поскольку подходящей модели электромобиля просто нет. Одному закон, другому исключение. Патриоты Европы считают, обязательные квоты без готовой инфраструктуры – это не зеленая политика, это зеленое наказание.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: СВХ плюс.

0: сейчас время хороших новостей.
1: Оно и есть, друзья мои, подруги. 15 часов и 14 минут начинается программа «Хорошие новости». До 16.00 буду рассказывать вам всякие позитивные интересности. Буду поздравлять вас с праздниками, передавать привет и играть песни по вашим заявкам. Меня зовут Дим Харов. Здравствуйте. Понедельник. Сегодня уже, между прочим, середина июня. 15 число. Вон оно как. Если вы сейчас прогуливаетесь и слушаете радио СВХ, просто поздравляю вас с Международным днем прогулки. Если вы соберетесь сегодня прогуляться, то знаете, что сегодня праздник, международный праздник прогулки. Сегодня Всемирный день ветра, между прочим. День придумывания новых созвездий. Всемирный день пожертвований. И день английского кокер-спаниеля сегодня. Если у вас есть собаки этой породы, передайте им от нас привет. Помимо этого, давайте поздравлять именинников сегодняшнего дня. Александр, Андрей, Дмитрий, Иван, Константин, Мария. По православным традициям Банюта, Вилья, Виц и Жермена. По латышским традициям сегодня отмечают свои именины. Также поздравляем. Если у вас сегодня день рождения, и вас поздравляем. Всем, у кого сегодня праздник, наилучшие пожелания добра, счастья, здоровья, отличного настроения, желания их исполнения. Принимаем ваши сообщения, как всегда. Присылайте до 16.00 все свои позитивные наблюдения за жизнью текущей. Если есть кого поздравить, поздравляйте, приветы передавайте, ну и так далее. Вы сами знаете, чем мы с вами занимаемся в программе «Хорошие новости». Помогайте нам делать этот мир лучше. 25-45-25-25 смски, ватсапки, телеграмки или на plus@radiosvh.lv присылайте свои письма электронно. И самое главное, что никаких расстояний. Ничто нас не может разделить с нашими радиослушателями. Вот в данном случае наша радиослушательница из Великобритании, Екатерина, нам написала: «Добрый день, Вадиму, радио СВХ Плюс. Не могли бы вы мне в мой день рождения поставить песню «Короли ночной Вероны»?» С удовольствием, Катенька. Мы еще вас поздравим, пожелаем вам всего самого доброго. Мы пожелаем вам здоровья, мы пожелаем вам удачи, мы пожелаем вам любви, мы пожелаем вам денег побольше, чтобы жизнь приносила вам всякие-всякие приятности. Ловите песню. С днем рождения. Обнимаем.

0: Татьяна.
1: Vini iz Daravisu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат «Айсберг» и огуречный майонез «Хэсбургер». Попробуй уже сегодня.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā.

0: слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Одно из ярчайших событий наших дней, вот прямо сейчас, конечно же, чемпионат мира по футболу, и оттуда много хороших новостей в том числе приходит. Ну, допустим, Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской аллее славы. Бывший футболист стал первым представителем мирового футбола, который достоин такого признания. Организаторы церемонии отметили, что Бекхэм вышел за пределы своей спортивной карьеры и стал заметной фигурой в индустрии моды, стиля жизни, массовой культуры. Его звезда стала 2849-й, кстати, на аллее. В 2025 году Бекхэму присвоили рыцарский титул. В общем, можно сказать, что жизнь удалась у Дэвида. Поздравляю, поздравляю. А для нашей радиослушательницы Марины сыграем песенку «Летний дождь» с песней Игоря Талькова в исполнении коллектива «Бумбокс». Глядя на улицу, вспомнилась песня «Летний дождь». Послушаем, предложила Марина. Давайте послушаем.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе. Это на плюсе.
3: Интересная новость пришла из Лондона, где местные власти потребовали от 79-летнего гитариста группы Rolling Stones, парня зовут Ронни Вуд, перекрасить входную дверь его дома. Причиной стал розовый цвет, который местные власти сочли несоответствующим архитектурным требованиям района. Жалоба поступила после того, как кто-то сфотографировал дверь и обратился в муниципалитет. Вот. Источник из окружения музыканта рассказал, что Вуд направил запрос в совет, однако там заявили, что такой оттенок использовать нельзя, и предложили вернуть двери черный цвет, судя по всему, оригинальный. Власти предупредили жителей района, что неуместные цвета могут вредить внешнему облику здания и их архитектурной ценности. Вуд сохранил черную входную решетку, но саму дверь покрасил в розовый цвет. Непонятно почему. Что, по мнению чиновников, нарушает правила оформления домов. Надо сказать, что особняк музыкант купил в 2017 году вместе с женой Салли. Стоимость недвижимости тогда составила около 7 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас это будет гораздо выше. Стоимость в доме супруги живут с двумя дочерьми, близняшками. Купил за такие огромные деньги. А все равно дверь покрась, будь любезен в тот цвет, который угодно властям. Надо сказать, что группа Rolling Stones остается одной из самых известных рок-групп в истории вообще музыки. За карьеру они выпустили около 50 студийных концертных альбомов. Общий тираж записей превысил 250 миллионов экземпляров. И тут на прошлой неделе, помните, я говорил о том, что вроде как они в очередной тур собираются поехать. Вот, ребятушки, 80-летние, зажечь. Так, что у нас здесь? А, здесь у нас есть сообщение от нашего радиослушателя Артура, который предложил послушать песенку «Зиверт». «Зеленые волны». Ничего, дорогой Артур, не имею против. Давайте слушать.

продолжим программу «Хорошие новости». Вот какую новость я вам расскажу. Можно сказать, летнюю. Штормовая погода, обильные дожди принесли жителям Йора. Есть такой городок в Гондурасе. Поразительный бонус. С неба начали падать рыбешки. Мелкие, но тем не менее рыбешки с неба. Представьте себе. Вот, а рыбками оказались завалены улицы и дворы города. Многочисленные горожане запаслись ведрами и бросились собирать добычу. На рыбалку пошли. На улице города. Подобное странное событие для города Йоры не в новинку. Оно обычно происходит в период с мая по июль во время сезона дождей. И о нем сообщают уже более 100 лет, привлекая международное внимание. Неплохо было бы, да, так вот. Вышел на улицу с ведерком и пришел домой с рыбешкой, со свежей. Точная причина рыбных дождей неизвестна, но ученые полагают, что во время шторма смерчи захватывают мелких рыбешек с поверхности воды близлежащих водоемов, а после сбрасывают этих несчастных рыбешек на землю уже в другом месте. Однако немало местных жителей считает удивительную рыбалку небесным благословлением. Почему бы нет? Почему бы нет? Вот. Ну, а мы тем временем для нашей, судя по всему, юной радиослушницы Алисы сыграем вот эту песенку от Анны Немченко. Танцпол везде. Танцуют все. Танцуют все.

0: Это хорошие новости.
1: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
2: Я не травись, а грязи на лигу, лигу. Кусам остана зепрецы на лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam semenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maxima.
4: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с карты Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
7: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
8: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iekāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
9: SVH Plus.

0: Хорошие новости с Тимом Харровым продолжаются.
1: Ну, еще несколько новостей, связанных с футболом. Болельщики сборной Японии убрали весь мусор на трибунах в своем секторе после игры чемпионата мира по футболу. Вечером 14 июня вчера на стадионе в Далласе прошел матч первого тура группового этапа, в котором встретились сборные Японии и Нидерландов. Игра закончилась в ничью. Боевая, кстати, ничья. 2-2. С таким счетом матч закончился. Вот. И болельщики в очередной раз убрали с собой. Такова культура. Но это уважение ко всему. Уважение к игрокам, к болельщикам, а также к стадиону. Для нас большая честь будет здесь, поэтому мы не хотим создавать беспорядок, а затем уходить. Поэтому мы это делаем, говорят болельщики японской сборной. Респект в очередной раз. Молодцы, круто. Еще одна шикарная новость. 22-летний шотландский болельщик, зовут парня Крейг Фергюсон, прошел более 5600 километров пешком через США, чтобы попасть на первый матч своей сборной в Шотландии на чемпионате мира по футболу. Вот. В дороге Фергюсону, помимо этого, еще удалось собрать 1 миллион фунтов стерлингов для благотворительной организации. Причем примерно половину всей этой суммы он получил в последние дни челленджа. В частности, от властей Шотландии, от других донатеров. Я всегда хотел показать парням, что проявлять эмоции, переживать трудные времена и просто быть человечным – это не слабость, а сверхспособность, если уж на то пошло, говорит парень. Путешествие началось в конце февраля. Он преодолел весь путь в Килте, шотландец, понятное дело, добрался до Лос-Анджелеса, из Лос-Анджелеса до Бостона за 109 дней. Вот, надо сказать, что сборная Шотландии победила в этом матче сборную Гаити. То есть, я так понимаю, что Крейг как раз-таки пришел вовремя. Вот, и все у него получилось. Надо сказать, что в прошлом Фергюсон уже устраивал подобные челленджи. В 24-м году он прошел пешком из Глазго в Мюнхен, чтобы попасть на матч открытия Евро 2024. Тогда путь занял 42 дня. И тоже он собрал 51 тысячу на благотворительность. Представьте себе. Красавчик. Крейг Фергюсон, так зовут этого парня. Молодец. А следующая хорошая новость к нам пришла из Германии. Добрый день, любимое радио, пишет Андрей. Спасибо, Андрей, за любимое. Сегодня день рождения отмечает один замечательный человечек. Тут у нас в Баварии, она тоже из Латвии. Поедем сегодня праздновать. Хочу пожелать ей солнца, улыбок и позитива. Может, для нее песенку по нашу латвийскую в Риге девчонку. Олечка, с днем рождения тебя. Вот такое поздравление от Андрея, к которому, дорогая Олечка, присоединяется радиостанция СВХ+. Поздравляем, обнимаем. Риге девчонки.

0: Там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем на большей территории временами небольшие дожди, местами гроза. На побережье ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов. Лепая, Венспилс, дождь до 16. Резекне, Даугавпилс до 15. В Риге времена нами дождь до плюс 17 градусов.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Найдены обломки сбитого над Латгалией дрона. Прогрессивные призывают не провозглашать иммиграционный закон. Air Baltic заключил соглашение о сотрудничестве с израильской компанией «Эль Аль». В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В минувшее воскресенье найдены обломки сбитого над Латгалией 8 июня дрона. Обломки переданы для изучения, а по факту прилета дрона начато уголовное дело. Напомню, это был первый сбитый над территорией Латвии беспилотник и сбил его самолет миссии НАТО. Премьер-министр Андрис Кулбергс на месяц приостановил закупки в государственном секторе информационных услуг на крупные суммы. Мораторий не относится к закупкам на сумму менее 140 тысяч евро. Информационные технологии должны иметь реальный результат. Его возмутила информация о том, что IT-компании заключают контракты и оказывают услуги, исходя из по временной оплаты, а не по конечному результату. Так, в прошлом году по таким контрактам государством было заплачено 50 миллионов евро, а в первом полугодии этого года уже 30 миллионов. Фракция прогрессивных в Сейме призывает президента Латвии не провозглашать поправки к иммиграционному закону, которые предусматривают возможность для иностранцев получить временный вид на жительство сроком до 5 лет, если они перечислят 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесут 10 тысяч евро в государственный бюджет. Прогрессивные считают, что норма фактически возрождает ранее отмененный механизм торговли видами на жительство. Прогрессивные считают, что до провозглашения закона необходимо провести дополнительную оценку данной нормы, включая анализ ее экономического воздействия и влияния на международную репутацию Латвии. США и Иран договорились закончить войну. Параметры соглашения включают открытие Армузского пролива и снятие американской блокады с иранского нефтяного экспорта. Кроме того, США выделят 300 миллиардов долларов на восстановление того, что было разрушено в ходе конфликта. В перспективе Иран получит снятие санкций и разблокирование своих иностранных активов, а также полноценный доступ на мировой рынок нефти. И все это в обмен на обещание не разрабатывать атомное оружие. Поздно вечером вчера премьер-министр Пакистана, посредника в переговорах между США и Ираном, Шехбаз Шариф, объявил, что стороны достигли мирного соглашения. Позднее это подтвердил президент США Дональд Трамп. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic и израильская авиакомпания «Эль Аль» с 1 июля начнут выполнять совместные рейсы. Код «Шеринговое сотрудничество». Сотрудничество расширит возможности для путешествий пассажиров и укрепит маршрутную сеть Air Baltic, улучшив стыковки для транзитных пассажиров, путешествующих между Израилем и Европой через Ригу. Air Baltic планирует с 1 июля возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом, выполняя 3 рейса в неделю. Рейсы будут выполняться согласно рекомендациям Европейского агентства авиации и с ограничениями, установленными страховыми компаниями. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что ж, вместе с Lido мы организуем программу Drive Time. Прямо сейчас она начинается, 16 часов и 8 минут. Меня зовут Дим Харов, еще вместе с Lido, поскольку у нас также будет вкусная остановка. Сегодня по ходу Drive Time мы с вами будем дегустировать. Ну, дегустировать буду я, вам рассказывать и делиться своими воспоминаниями и впечатлениями. Впечатления сначала, потом воспоминаниями. Короче, будем лимонадик клюквенно-вишневый. Вот, дегустировать. Это не все, чем мы с вами будем заниматься. Конечно же, мы с вами сегодня разыграем два билета в кино. Кто-то из вас выиграет, а кино будет вот какое. Фильм «Тереза. Путь к святости». Оригинальное название «Мазер» или «Мать». Биографическая драма, которая рассказывает о переломном моменте в жизни всемирно известной матери Терезы. Вот, собственно говоря, устроим три тура конкурса «Детектор правды», а потом и разыграем два билета на этот фильм. Помимо этого расскажу о статистике происшествий дорожных за вчерашний день. В середине этого часа новости технологии. В общем, будет интересно и, надеюсь, не скучно. Поехали.
2: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.
5: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Sviests Rimi 99 €. Rimi.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bites LV un Bites salonos. Bite.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lido. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lido. За то, что настоящее.

0: Детектор правды.
1: Сегодня мы с вами разыграем два билета на фильм «Мазер», он же «Тереза. Путь к святости». Фильм посвящен матери Терезы. И, кстати, премьера состоялась на Венецианском кинофестивале этого фильма. И вот два билета. А фильм идет с 12 июня в латвийских кинотеатрах. Два билета разыграем сегодня. Обязательно. Но перед этим еще мы пройдем три тура конкурса «Детектор правды». Напоминаю правила. Три утверждения сейчас прозвучат в эфире. Вам надо разобраться, где правда, где неправда. Если правда, пишите единичку. Если неправда, пишите ноль. После трех утверждений, соответственно, отсылайте комбинацию из трех единиц и налей на 25, 45, 25, 25 смс или WhatsApp. Первый правильный ответ, самый быстрый правильный ответ, и вы в финале. Сегодня в мире отмечается Международный день ветра. Вот про ветер давайте с вами и поговорим. Первое утверждение. Ветер всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого давления. Если это правда, пишите единичку, пока никуда не отправляйте. Второе утверждение. Из планет Солнечной системы ветер есть только на Земле. Если правда, пишите единичку, неправда – нолик. Ну и, наконец, третье утверждение. Силу ветра оценивают по шкале Босфора. Вперед! 25, 45, 25, 25.
0: Детектор правды.
2: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ+.

0: атмосферного давления, еще там из-за вращения Земли, говорят. Ну, в общем, короче, про давление правда, едем дальше. Из планет Солнечной системы ветер есть только на Земле, а вот тут неправда. Не-не-не-не-не, тут нолик надо было написать. На любой планете с атмосферой есть ветер. Например, на Венере в верхних слоях облаков дуют ураганные ветры со скоростью от 100 до 300 метров в секунду. А сильнейшие ветры в Солнечной системе зафиксированы на Нептуне. Их скорость достигает умопомрачительных 2100 километров в час. В общем, есть на других планетах ветер. Ну и, наконец, ноль, да, во втором утверждении. В третьем утверждении также ноль. Я сказал, что силы ветра оценивают по шкале Босфора. А Босфор – это пролив между Европой и Малой Азией. И назван в честь Фрэнсиса... Босфор. И заодно, да, там Стамбул разделяет на две части. А вот как раз-таки силы ветра оценивают по шкале Бофорта, в честь которого и названа эта шкала. Бофорт. Фрэнсис – британский контр-адмирал, гидрограф, картограф, разработал в начале 19 века 12-бальную шкалу оценки скорости ветра. Так что силы ветра оценивают по шкале Бофорта. Черт побери, запутался сам. Бофорта. Босфор пролив, Бофорт адмирал. И шоколад. Ну, так, ладно. Значит, смотрите, 1-0-0. Правильная комбинация 0 единиц в первом туре конкурса. Первым у нас был Эдгар. С этой комбинацией Эдгар попадает в финал. В финале разыграем 2 билета в кино.
1: Детектор. Правды.
2: Твои глаза.
1: СВХ+.

0: Новости современных технологий.
1: В Великобритании полностью запретят доступ к социальным сетям детям младше 16 лет, объявил премьер-министр Кир Стармер. Закон о запрете соцсетей планируется принять до конца 2026 года. Он вступит в силу к весне следующего года. В правительстве Великобритании позже уточнили, что под запрет попадают Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. Власти не планируют ограничивать доступ детей к мессенджерам WhatsApp и Signal. При этом правительство планирует блокировать вредные функции на различных платформах, в том числе прямые трансляции и возможность общения с детьми младше 16 лет. По мнению Стармера, социальные сети нельзя назвать безопасной средой для детей, они делают их несчастными. Премьер заявил, что соцсети облегчают травлю, а дети там сталкиваются с опасным контентом, который может негативно сказаться на психическом здоровье. Он добавил, что соцсети созданы так, чтобы вызывать зависимость. Напомню, первой страной в мире, которая запретила доступ к соцсетям детям и подросткам, стала Австралия. И случилось это в декабре прошлого года. Правительство США обязало компанию Anthropic закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным моделям искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5. Запрет относится и на самих сотрудников Anthropic, у которых нет американского гражданства. Власти США сослались на соображения национальной безопасности, не став уточнять детали. В самой Anthropic считают, что запрет связан с сообщениями о возможности программного взлома Mythos 5. Компания сообщила, что выполнит распоряжение правительства. Anthropic отметила, что доступ ко всем остальным ее моделям не ограничивается и принесла извинения клиентам. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними бдительны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
2: Лето на плюсе.
3: Ну а чтобы отправиться на свидание, надо знать прогноз погоды. Этой ночью местами небольшие дожди, слабый ветер, местами туман. Плюс 9, плюс 13. Завтра днем на большей части территории временами небольшой дождь, местами гроза. На побережье ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура завтра днем от 14 до 19. Конкретнее Лепая-Венспилс дождь 16. Резекне-Даугавпилс дождь 14-15. В Риге временами дождь 17 градусов выше 0.
0: Это Drive Time.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-683-0101-0041-0100-54114.
4: Лиго! Лиго! А где же звук? Не оставляй Лиго в тишине. В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре. Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками. Приготовься к мощному празднику Лиго. Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: С повтором воскресенья с 11 до 12.
6: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
8: СВХ плюс.

0: Drive Time. Здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: Ну, давайте с хулиганов тогда и начнем. Статистику нашего с вами передвижения по стране за вчерашний день. За агрессивное вождение было задержано 0 человек. 0 человек вчера. Нормально. Всего нарушений в стране было зафиксировано 489, меньше 400, и то хорошо. Больше всего нарушений правил дорожного движения было в Земгало 119. Аварий случилось 64, тоже относительно немного. Меньше всего аварий случилось в Курзаме, 5 аварий. Пострадало в авариях вчера в нашей стране 10 человек. Много. 4 из них в Риге, 2 в Видземе и 4 человека пострадало в Курзаме. Никто не погиб, и это хорошая информация, хорошая новость. 0 в графе погибших, пусть так и будет продолжаться. Что у нас еще есть? Скоростные нарушения за вчерашний день 166. Видземе лидирует в данном показателе. 52 скоростных нарушения было зафиксировано Видземе. Довольно много человек было остановлено за вождение в нетрезвом состоянии. 10 человек все под алкогольным опьянением. 3 в Риге, 2 в Земгале, 1 в Видземе, 2 в Курзаме, 2 человека в Латгале. 1 автомобиль конфискован. У 7 человек будет штраф согласно стоимости автомобиля. Еще 2 получат штраф согласно законам в данном случае. В графе угонов за вчерашний день также симпатичный нолик стоит. Вот такова статистика.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: Плюс.
1: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца. Ах, как иногда мне жаль, что на мне нет кольца, вот такого венца.

0: забавная смс-ка только что пришла, буквально вот 5 минут назад. Здравствуйте, написали. А можно ли записаться на маникюр, если есть места? Я ответил, что это радио, если что. Ничего больше не пишут. Ничего больше не пишут. Может, это такая шутка какая-то? Или я что-то не знаю? В общем, если у вас есть какие-то вопросы к радиостанции СВК+, пишите. Я в силу своих способностей постараюсь как-то вам ответить. Но про маникюр, мне кажется, это не к нам все-таки. Не к нам.
1: Драйв-тайм. С нами. Веселее. СВХ+.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем на большей территории временами небольшие дожди, местами грозы. На побережье ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе дождь до 16. В Резекне и Даугавпилсе дождь плюс 14-15. В Риге временами дождь и до плюс 17.
3: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
5: Брюденас досимес пикника. Курш педалас.
6: Эс лапрат. Тикай пасаки ускурени.
5: Виспирм сос Депо. Тур ир грили ун есми, красли ун десиньас.
6: Депо ир ари партика.
5: Ка тад? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Radio SVH Plus.

0: Найдены вероятные обломки сбитого над Латгалией дрона. Прогрессивные призывают не провозглашать иммиграционный закон. Крестьяне и ветеринары не согласны с тем, что животные – это не вещи. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В минувшее воскресенье найдены обломки сбитого над Латгалией 8 июня дрона. Обломки переданы для изучения, а по факту прилета дрона начато уголовное дело. Напомню, это был первый сбитый на территории Латвии беспилотник и сбил его самолет из миссии НАТО. Премьер-министр Андрис Колбергс на месяц приостановил закупки в государственном секторе информационных услуг на крупные суммы. Мораторий не относится к закупкам на сумму менее 140 тысяч евро. Информационные технологии должны иметь реальный результат. Его возмутила информация о том, что IT-компании заключают контракты и оказывают услуги, исходя из повременной оплаты за часы работы, а не по конечному результату. Так, в прошлом году по таким контрактам государством было заплачено 50 миллионов евро, а в первом полугодии этого года уже 30 миллионов. Фракция прогрессивных всеми призывает президента Латвии не провозглашать поправки к иммиграционному закону, которые предусматривают возможность для иностранцев получить временный вид на жительство сроком до 5 лет, если они перечислят 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесут 10 тысяч евро в государственный бюджет. Прогрессивные считают, что норма фактически возрождает ранее отмененный механизм торговли видами на жительство. Прогрессивные считают, что до провозглашения закона необходимо провести дополнительную оценку данной нормы, включая анализ ее экономического воздействия и влияния на международную репутацию Латвии. Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций Латвии и Общество ветеринаров Латвии призывают приостановить продвижение поправок к гражданскому закону, согласно которым определяется, что животное – это не вещь. Поправки принимались без консультаций со специалистами и вносят путаницу, могут ухудшить, а не улучшить ситуацию с содержанием животных. Сельскохозяйственные организации выражают недоумение по поводу того, каким образом изменения будут применяться к сельскохозяйственным животным. Крестьяне призывают политиков к дискуссии и разъяснениям. США и Иран договорились закончить войну. Параметры соглашения включают открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады с иранского нефтяного экспорта. Кроме того, США выделят $300 миллиардов на восстановление того, что было разрушено в ходе конфликта. В перспективе Иран получит снятие санкций и разблокирование своих иностранных активов, а также полноценный доступ на мировой рынок нефти. И все это в обмен на обещание не разрабатывать атомное оружие. Накануне премьер-министр Пакистана, который является посредником на переговорах США и Ирана, объявил, что стороны достигли мирового соглашения. Позднее это подтвердил президент США Дональд Трамп. Начало этой недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого чаще будут проглядывать солнце, количество осадков постепенно уменьшится, днем воздух прогреется до плюс 20, а в конце недели уже до плюс 25 градусов. Это были новости на СВХ. Плюс и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 2:08, у кого-то рабочий день уже закончился, а здесь на радио СВХ плюс рабочий день еще продолжается. Программа Drive Time, я и ведущий Дим Харов приветствуем вас и желаем сделать так, чтобы ваше направление было правильным, чтобы вы добрались до точки назначения весело, не скучно, без всяких проблем. А если вы никуда не едете, то пусть у вас все будет прекрасно и замечательно с радио СВХ плюс. Я всячески буду вас развлекать, стараться буду вас развлекать. В частности, расскажу вам о странах, где безопаснее всего гулять ночью. У европейских стран. Ну и, соответственно, о тех странах, где, ну, не очень-то рекомендуется гулять по ночам. Кстати, Латвия приблизительно в серединке этого списка. Ну, чуть ниже, но в серединке примерно. В этом часу мы с вами еще поговорим о ветре в рамках конкурса «Детектор правды». И на очередное место в финале разыграем. А в следующем часу, кстати, мы разыграем 2 билета в кино. В общем, будьте с нами, и будет не скучно.
0: Drive Time.

0: Неписанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили.
1: Uzkūpina uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
4: Ķuķilte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
7: Прежнего.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Drive Time совместно с Lido.
8: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда бы видит настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Детектор правды.
1: Хотите выиграть билеты в кино? Участвуйте в конкурсе «Детектор правды». Разыгрываем второе место в финале. А через час разыграем два билета на фильм «Тереза. Путь к святости». Фильм, посвященный матери Терезы. С 12 числа в латвийских кинотеатрах. Смотрите и два билета выигрывайте. Сегодня Международный день ветра. По этому поводу мы и решили с вами про ветер поговорить. 5 утверждений про ветер сейчас прозвучит в нашем эфире. Вам надо разобраться, где я говорю правду, а где пытаюсь вас обмануть. Если говорю правду, записывайте единичку. Если говорю неправду, записывайте нолик. Ноль правды, да? Вот после 3 утверждений комбинацию из 3 нолей и единицы ссылайте к нам сюда на радио, смс или ватсапка. Итак, поехали. Утверждение. Скорость ветра увеличивается с высотой. Если правда, единичка, неправда, нолик. Второе утверждение. Песню «Ветер», в которой есть такие слова. «Ветер, как ветер, несет нас опять по новому кругу. В чартерных рейсах стая людей направляются к югу». Так вот, эту песню поет группа «Мумий-тролль». Если правда, нолик. Если правда, единичка, неправда, нолик. Ну и, наконец, третье утверждение, вот после которого вы отправляете смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Западный ветер дует в западном направлении.

0: Детектор правды.
1: Итак, друзья мои, подруги, давайте проверять, о чем мы тут с вами в детекторе правды натворили. Скорость ветра увеличивается с высотой. Это правда. Это правда. Поэтому сила ветра больше в горных регионах. Самые сильные ветра на нашей планете дуют на высоте от 8 до 50 километров над землей, кстати. Песню со словами «Ветер как ветер несет нас опять по новому кругу». В чартерных рейсах стая людей направляется к югу. Поэт группы «Метроль» утверждал ей «Нет». Это группа «Пратова». Это замечательная, чудесная песня «Ветер», которую мы сейчас с вами послушаем. Ну и, наконец, утверждение «Западный ветер дует в западном направлении». Нет, это тоже неправда. Западный ветер дует в восточном направлении. Ну, если он дует с запада, то, соответственно, он дует в восточном направлении. 1-0-0. Вот таковы правильные единички и нолин должны были состыковаться в туре номер 2 в детекторе. Конкурс «Детектор правда». И Кирилл, наш радиослушатель, выходит у нас в финал. И у вас, Кирилл, будет в финале шарик номер 2. А вот, кстати, и песня.
2: Я кричу, остановите пленку. Это кино я уже смотрел.
0: СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Скоро не спи, эта ночь скоро не спи.
0: Только твоя музыка.

0: Автоновости.
1: В минувшую субботу ранним утром в поселке Казаново-Удрижской волости Красловского края водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на дикое животное и погиб на месте происшествия, сообщили в государственной полиции. Полиция расследует обстоятельства аварии. Ремонтные работы ведутся на 68 участках государственных дорог, где следует учитывать ограничения и более медленное движение, сообщили в компании «Латвия Свалсцели». На региональной государственной автодороге Тинужи-Кокнесе начаты работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью более 48 километров. Работы будут проходить на двух отрезках, где введены ограничения скорости. В Огрском крае от Кранцемского карьера до парка развлечений аварийная бригада, а также в Айскрокском крае от перекрестка Крапы до Кокнесе снимут верхний слой асфальта и уложат новый асфальт. Будут отремонтированы мосты и путепроводы, очищены обочины от зарослей кустарников и деревьев, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, обновлены заграждения вдоль дороги, а также создана новая ребристая шумовая полоса на поверхности дороги. В воскресенье 28 июня общество Пилсета Цилвекем проведет пикет с призывом повысить безопасность железнодорожного переезда в Имонте, где за последние 8 месяцев произошли 2 трагических происшествия со смертельным исходом. Общество призывает Рижскую думу установить шлагбаумы или защитные барьеры не только для автоводителей, но и для пешеходов и велосипедистов. Жизнь детей каждого участника дорожного движения – высшая ценность. Призываем всех, кому не безразличны человеческие жизни, прийти на пикет, подчеркнул представитель общества Карлис Крекис. Напомню, на этом перекрестке в прошлом году погибли 2 девочки на скутере, а недавно поезд насмерть сбил мужчину. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Если вы запланировали погулять, я вам расскажу о прогнозе погоды. Ночью местами, возможно, небольшие дожди, ветер слабый, местами туман. Очень романтичный, кстати, прогноз погоды на ночь. Плюс 9, плюс 13. Завтра днем на большей части территории страны временами небольшие дожди, но, возможно, и гроза. На побережье ветер порывистый до 18 метров в секунду, плюс 14, плюс 19. Вот в этом диапазоне температура воздуха. Лепа-Венспилс дождь 16, Резекне-Даугавпилс также дождливо 14-15. В Риге временами дождь и 17 градусов выше 0.
3: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
4: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Кока-Кола Фанта или Спрайт 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
7: Все великие люди бывали на дне. Ае, ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, когда вы последний раз гуляли ночью? Когда вы последний раз гуляли ночью в одиночестве? Не задаю вопрос, зачем? Вот просто. Гуляли ночью или поздно вечером в одиночестве? Некая организация выяснила, в каких европейских странах прогулки... Сегодня, кстати, Международный день прогулки, если ничего не путаю. Так вот, в каких европейских странах ночью гулять в одиночестве максимально безопасно? Вот. Здесь субъективное чувство безопасности не всегда соответствует официальной статистике преступности. На него влияет в том числе городское освещение, инфраструктура, сообщения о преступлениях и видимость работы правоохранительных органов. Так вот, был составлен список 41, вот я посчитал, не поленился, европейских стран. Здесь 41 страна. И возглавляет этот список Хорватия. Хорватия! За ним идет Словения, потом идет Исландия, потом идет Черногория. На пятом месте, между прочим, соседи наши из Эстонии. Вот там можно запросто гулять ночью в одиночестве. Дания, Чехия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Кипр, Австрия, Словакия, Сербия, Польша, Венгрия и так далее. Латвия в этом списке находится на 25-й позиции, вместе с Литвой, между прочим. А на последних местах находится Франция, Бельгия и, соответственно, Великобритания. Вот в этих странах не советуют вам гулять ночью в одиночестве. Франция, Бельгия и Великобритания. А в Хорватии, Словении, Исландии... Черногория, Эстония? Милости просим.
0: Это драйв-тайм.

0: Лайфтайм. С нами, веселее.
1: Нескучная новость пришла из Индии, где вдоль дорог установили зеркала. А конкретно в городе Майсуру появилось нововведение. Теперь вдоль дорог в общественных местах установлено несколько зеркал. Как вы думаете, зачем? Этот шаг пытается решить проблему общественного, простите, мочеиспускания. Идея, по-видимому, основана на концепции самосознания через рефлексии. Власти надеются, что, видев свой собственный образ в зеркале, да, люди дважды подумают, прежде чем совершать подобные действия. Ну, а вот... Понимаете, о чем речь. Отношение к зеркалам, надо сказать, разное. Одни люди приветствуют идею, но другие считают, что она бессмысленна. Кому надо или кому ну очень уж приспичило, сделают это и перед зеркалом. Ну или разобьют зеркало, чтобы себя не видеть в конце концов. Но властям стоило бы задуматься о большем количестве общественных туалетов, как мне кажется. Вот потратьте деньги, которые потратили на зеркала, которые, в свою очередь, как мне кажется, надо будет там протирать, от пыли мыть и так далее. Вот. А общественный туалет, он, мне кажется, эту проблему бы решил. А может быть, просто деньги осваивали каким-то образом власти города Майсура. Ну, что в Индии.
2: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Это ночью по Латвии местами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем на большей территории временами небольшие дожди, местами гроза. На побережье усилится ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепае-Вентспилсе дождь и до плюс 16. В Резекне и Даугавпилсе периодически дожди. И плюс 14-15. В Риге временами дождь и до 17.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: найдены вероятные обломки сбитого над Латгалией дрона. Прогрессивные призывают не провозглашать иммиграционный закон. Крестьяне и ветеринары не согласны с тем, что животные — это не вещь. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В минувшее воскресенье найдены обломки сбитого над Латгалией 8 июня дрона. Обломки переданы для изучения, а по факту прилета дрона начато уголовное дело. Напомню, это был первый сбитый над территорией Латвии беспилотник, и сбил его самолет из миссии НАТО. Премьер-министр Андрис Кулбергс на месяц приостановил закупки в государственном секторе информационных услуг на крупные суммы. Мораторий не относится к закупкам на сумму менее 140 тысяч евро. Информационные технологии должны иметь реальный результат. Его возмутила информация о том, что IT-компании заключают контракты и оказывают услуги, исходя из повременной оплаты за часы работы, а не по конечному результату. Так, в прошлом году по таким контрактам государством было заплачено 50 миллионов евро, а в первом полугодии этого года уже 30 миллионов. США и Иран договорились закончить войну. Параметры соглашения включают открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады с иранского нефтяного экспорта. Кроме того, США выделят 300 миллиардов долларов на восстановление того, что было разрушено в ходе конфликта. В перспективе Иран получит снятие санкций и разблокирование своих иностранных активов, а также полноценный доступ на мировой рынок нефти. И все это в обмен на обещание не разрабатывать атомное оружие. Накануне премьер-министр Пакистана, который является посредником на переговорах США и Ирана, объявил, что стороны достигли мирового соглашения. Позднее это подтвердил и президент США Дональд Трамп. Фракция прогрессивных всеми призывает президента Латвии не провозглашать поправки к иммиграционному закону, которые предусматривают возможность для иностранцев получить временный вид на жительство сроком до 5 лет, если они перечислят 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесут 10 тысяч евро в государственный бюджет. Прогрессивные считают, что норма фактически возрождает ранее отмененный механизм торговли видами на жительство. Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций Латвии и Общество ветеринаров Латвии призывают приостановить продвижение поправок к гражданскому закону, согласно которым определяется, что животное – это не вещь. Поправки принимались без консультаций со специалистами и вносят путаницу, могут ухудшить, а не улучшить ситуацию с содержанием животных. Сельскохозяйственные организации выражают недоумение по поводу того, каким образом изменения будут применяться к сельскохозяйственным животным. Крестьяне призывают политиков к дискуссии и разъяснениям. Начало этой недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится, днем воздух прогреется до 20 градусов, а в конце недели уже до плюс 25. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Летний вечер понедельника – это подвиг уровня героя. Только вышел с выходных, а уже мечтаешь о покое. Покой нам только снится, друзья мои, подруги. Всем привет, меня зовут Дим Харов, сегодня понедельник, 15 июня, еще около часа мы с вами пообщаемся, надеюсь, не скучно, пообщаемся в рамках программы «Drive Time».
3: «Drive Time» с нами прикольнее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Līgo! Līgo! A где же звук? Не оставляй Лига в тишине. В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре. Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками. Приготовься к мощному празднику Лига. Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
4: Мэнес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: А есть сатиц кад, курж новал курб, спирм сегав сам авто. Найзасам. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Детектор правды.
1: Итак, третий тур конкурса «Детектор правды». Сейчас мы определим третьего финалиста, а потом разыграем два билета на фильм, который называется «Тереза. Путь к святости». Фильм посвящен, биографическая драма рассказывает о переломном моменте в жизни всемирно известной матери Терезы. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, фильм свежий, и вот с 12 числа идет в латвийских кинотеатрах. И два билета на этот фильм разыграем уже совсем-совсем скоро. Сегодня Международный день ветра, и очередные три утверждения про ветер сейчас прозвучат в нашем эфире. Вам надо определить, где правда, где неправда. Если правда, пишите единичку. Неправда, пишите нолик. Потом отправляйте, соответственно, комбинацию из нолей и единиц смс-кой или ватсапкой. Первое утверждение. Ветер со скоростью 40-50 метров в секунду способен сбить стоящего человека с ног. Правда, единичка, неправда, нолик. Второе утверждение. Многолетние наблюдения за направлением и силой ветра обычно изображают в виде графика. И этот график называют «Роза ветров». А график этот назван в честь Розы Люксембург. Правда. Единичка, неправда, нолик. Ну и, наконец, третье утверждение. Солнечный ветер является причиной геомагнитных бурь. 25-45-25-25 смс-ку или ватсапку отправляйте.
0: Детектор правды.
2: И мы сгорели на земле, оставив небо.
0: Радио СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Я утверждал, что ветер со скоростью 40-50 метров в секунду способен бить стоящего человека с ног. Не проверял, но говорят, это правда. В некоторых источниках нашел именно такую информацию, что ветер 40-50 метров в секунду, это 144-180 км в час, способен сбить человека с ног. Самая высокая скорость ветра была зафиксирована в 1996 году в Австралии. Составлял 480.

0: кстати, дует со скоростью от 300 до 600 километров в секунду. Тоже очень-очень сильный. 1-0-1. Вот такова была правильная комбинация в третьем туре конкурса. И у нас Илья был быстрее всех. У нас исключительно мужской финал к этому моменту пока образовывается. Эдгар — шарик номер один, Кирилл — шарик номер два и Илья — шарик номер три. Добавим-ка мы к этому еще четвертый шарик, который будет носить имя «Счастливый случай». И этот шарик будет интересен тем, кто никогда ничего в эфире радиостанции СВХ Плюс не выиграл, ежели, конечно, я его достану. А доставать я буду сейчас один из четырех шариков. Вот он, они все лежат вот в этом кубке. Долго тянуть не будем, и достану шарик номер два. Соответственно, поздравим мы Кирилла. Кирилла, нашего радиослушателя, с победой. Только что два билета на фильм, который посвящен матери Терезе. Называется «Тереза. Путь к святости». Оригинальное название «Мазер» в латвийских кинотеатрах с 12 июня. Смотрите. А Кирилл отправится не без помощи радиостанции СВХ+.
1: Детектор. Правда.

0: Давайте послушаем, что нам Алексей рассказал. Внимание, вот Алексей.
1: Всем добрый вечер. Бриев-Базгатве, направление в сторону Сигулды. Наверху в Берге, в третьем ряду, авария. Пробочка уже собирается, я так понимаю, до Юглы. Между первым и вторым светофорчиком. Все хотят домой. Давайте ехать аккуратнее. Вечер. Всем хорошей дороги.

0: Догорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман, плюс 9, плюс 13. Завтра днем на большей части территории страны небольшие дожди, местами, правда, возможно, гроза. На побережье ветер сильный, до 18 метров в секунду. О ветре мы с вами сегодня много говорили. Но 18 метров в секунду не унесет никуда. Нет, не, не, не. 40-50, да, вот это уже очень.

0: спросил. Лепа и Венспилс завтра до 16. Резок на дорогу, пес дождь. Плюс 14, плюс 15. В Лепа и Венспилс, кстати, тоже дождь. В Риге временами дождливо и плюс 17.
1: Поймал вайб.
2: Прямо сейчас.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Первая часть гороскопа на завтра. Овны, завтра вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно подпортить вам настроение. Придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить. Недовольство собой. Тельцы. Завтрашний день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить и без практических занятий. Близнецы, попробуйте завтра что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов и посмотрите, что получилось. А вдруг понравится? Раки. Завтра вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут вам весьма полезные плоды. Правда, придется подождать. Львы. Завтра вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мысленно. Вот. Мысль-то ничем не ограничена. И, кстати, завтра программа «Магнитики». Путешествуйте вместе с радио СВХ+. С 18 до 19. Мы еще подарочную карту на 50 евро разыграем на ваше путешествие в «Магнитиках» завтра. Причем в программе могут принимать участие все знаки зодиака. Да? Девы, не стоит тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это делаете, даже не особо этого добиваясь.
0: Гороскоп. Продолжение следует. Помнишь, как в школе танцевал медляк соли? СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда бы видит настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы. Завтра вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровными завтра, весы. Победа тогда вам. Скорпионы. Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их что сделать? Пересмотреть правильно. Так ли все не верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются. Стрельцы. Завтра вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Ничего себе. Стоит особо опасаться тетраэдров. У них углы самые острые, предупреждает вас стрельцы, астролог. Козероги. Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне. Водолеи. Секрет успеха завтра заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодарную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны. Гениальны. Рыбы. Зачем задавать себе вопрос, если ответ и так известен? Завтра вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только отказаться от них более-менее вежливо.
0: Гороскоп.

0: Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты Сервис.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: СВХ плюс.

0: такая предлиговская новость. Ну, наверняка выходцы из Латвии и в Соединенных Штатах Америки празднуют Лига. Именно там США выпустили первое в мире пиво с добытым прямо из загружающего воздуха СО2, то есть углекислым газом. Впервые в мире пиво было карбонизировано углекислым газом, захваченным напрямую из атмосферы. Проект решил сразу две задачи одновременно. Он обеспечил производство углекислого газа прямо на месте, вне цепочек поставок, а также включил СО2 в бесконечный цикл производства. Добытый из воздуха углекислый газ очищается практически до 100%, 99,999% чистоты, и подается прямо в производственную линию по выпуску пива. В некотором роде проект стал ответом на проблемы в 2022 году, когда в США возник дефицит СО2. Прямо из атмосферы сейчас они научились его брать. И в пиво сразу. И в пиво.
1: Драйв. Тайм. На СВХ плюс. СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай свое.

0: Five Times с Димом Харовым.
1: Ну что ж, дорогие мои, спасибо за компанию, спасибо вам за внимание. И вот вам мое пожелание. Пусть этот день, который уже потихонечку, помаленечку превращается в вечер, а вечер, который потом превратится в ночь, принесет вам позитивные вибрации, позитивные эмоции. Чтобы вы восстановились завтра с новыми силами. Не на работу. Про работу вы сами знаете. К нам сюда, на радио СВХ+. С великолепным настроением. Это был Дим Харов. До завтра, подруги и друзья мои. Пока. Честь имею.
2: Вечные хиты. Золотой запас радио СВХ.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Ближайший час мы вам не расскажем, как сдержаться и не выпить на обеденном перерыве, но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этом уикенде. Вместе с вами Эдгар Сторм по-прежнему. И прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые горячие хита прошлой недели. Итак, на третьем месте у нас был Холли Флейм и его «Тону». Вице-лидером стал Вон Амур, «Широка река». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВХ Плюс на прошлой неделе оказались Баиндиах, Чо и

0: конкуренты. Кто знает, может быть, на этой неделе Шаде будет снова номер один. Либо Холли Флейм, либо кто-то другой. В ближайшие 60 минут узнаем. Начинаем с 20-й строчки. На этой неделе на ней Бервулф Феникс.
1: 20. Место номер 20.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: СВХ плюс 20.

0: не ходила. И как у одной популярной девушки есть уже тур «Феникс», у нее тоже. Концертный тур называется «Феникс». И совсем скоро произойдут большие сольные концерты. Прямо сейчас у Бервулфа сольный концерт «Феникс», который длился 3 минуты и участвовал на этой неделе в «Горячей двадцатке» на 20-й строчке. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19. СВХ плюс 19.

0: тот человек, который создает музыку завтрашнего дня, платиновый продюсер и автор хитов Зиверт, Мод, Маркул, Маригу и многих других артистов. Сам сольно начал плавать и плавает очень и очень неплохо на этой неделе. Правда, на 19-й строчке в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс отплюсовал одну строчку и 11 недель находится вместе с нами лирик кассеты. Кто его опередил и находится на 18-й, сейчас узнаем.
1: 18. Место номер 18. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. СВХ Плюс.

0: Plus vместе с Edgar Storm.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека – рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
5: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт.

0: артисты на этой неделе еще раз поблагодарили всех, кто снимает свои вирусные видео в ТикТок под звук Егора Крида, Артика Асти, Карма. В нашем хит-чарте на этой неделе этот звук снимается аж на целой 17-й строчке. Перед этим на 18-й Ване Дмитриенко, его «Ртуть», которая отплюсовала одну строчку. А дальше к нам присоединится Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody, который на этой неделе показывает результат. Минус 7 строчек, и это самое большое падение недели.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
2: Место номер 16.

Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Стор. 15. Место номер 15. СВХ Плюс. 15.

0: нас всегда найдет песню для Андрея Губина. Себя погружала в депрессию, чтобы писать альбом, и очень-очень хочет стать мамой. Все это моя Мишель и ее супер песня «На малиновой луне», которая на этой неделе украшает горячую двадцатку радиостанции СВХ+, и делает это на 14-й строчке. Ну а мы сейчас продолжим искать, где же у нас затаилось место номер 13.
1: 13. Место номер 13. Море.

0: Единица, сама Клава Кока.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 12. Место номер 12. Я держу.

0: Если вдруг за окном дождь и немножко стало холоднее, то желаю каждому своего милого котика или кошечку, которого можно обнять и вместе помурлыкать. Прямо сейчас вместе с нами Краса, Вайба и их супер песня под названием «Кошка», которая уже в нашей горячей двадцатке красуется аж целых 16 недель и претендует, чтобы попасть в итоговый хит-чарт за 26-й год. Ну а пока нам пора отправиться в первую десятку, но прежде чем мы это сделаем, давайте повспоминаем, с чего же мы сегодня начинали.
1: 20.
0: А начинали по традиции с 20-й строчки, на которой Бервул Феникс.
1: 19.
0: Лирика его романтическому синглу кассеты на этой неделе досталась 19-я строчка.
1: 18.
0: На 18-й красуется Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: 17.
0: Эх, сильная музыкальная пара. Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
1: 16.
0: Место номер 16.

0: 15.
1: На этой неделе на 15-й Немига, довольна.
0: 14.
1: 14-я строчка. Моя Мишель на малиновой луне.
0: 13.
1: Группа Добро, море привет.

0: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10.
1: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ+. 10.
2: Все мы изначально.

0: все получится.
1: Она запросто может после очередного неудачного свидания снова смело ехать в светлое будущее и нажимать на тот самый газ. О чем говорит прямо сейчас ее суперкрикливый сингл, который открывает горячую десятку на этой неделе. Это Зиверт «Газ». Продолжаем.
2: Топ-20 СВХ Плюс. 9. Место номер 9.
3: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ Плюс.

сцене концертного зала Цинтере. С новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. СВХ Плюс 7.

0: занимаются не только переделками, а также создают свой собственный материал, который становится не менее хитовым. Прямо сейчас на 7-й строчке Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей минус 2 строчки, 2 недели. Эта новинка находится в нашей горячей двадцатке. Что-то мне подсказывает, что будет находиться еще какое-то время.
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

20 СВХ+. 5. Место номер 5.

0: боролись за супруга после того, как пользователи сети назвали его бесполезным, мы продолжаем полезно взбираться на вершину горячей двадцатки радиостанции СВХ+. Прямо сейчас приземлились на 5-й строчке, на ней Вон Амур, Широка река. Перед этим девушка, у которой сердце точно есть и которая с дочерьми может запросто танцевать по своей же композиции. Это группа «Винтаж», «Малахит», они отплюсовали 2 строчки, 8 недель уже находится в нашем хит-чарте. Ну что, настало время узнать, кому совсем чуть-чуть, чуточку не хватило, чтобы попасть в горячую тройку. И на этой неделе, увы и ах, это Елизавета Вальдемаровна. Она же певица «Елка». Ее сингл «Проще» 4-й.
1: 4-4. Место номер 4.
2: Может, проще?
1: СВХ+. 4-4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Только я хотел сесть и начать писать сочинение на тему, как я провел лето. Понимаю, что лето-то только начинается. Зато наша горячая двадцатка, увы и ах, подходит к своему завершению. Впереди третья, вторая и первая строчка. А значит, ближайшие 10 минут будет очень горячо. Но прежде чем мы огласим эту горячую тройку, давайте послушаем, что у нас творилось с 10 по 4.
0: 10.
1: И вот сразу на 10 строчке начал газовать Зиверт и Йогаз.
0: 9.
2: А кто тут сам?
1: Артур Пирожков, он же Александр Рева, самый красивый. Место номер 9.
0: 8.
1: Мари Краймбрери, давай не ждать.
0: 7.
1: На 7 строчке новинка прошлой недели. Филатов Кэра «Среди счастливых людей».
0: 6.
1: 6 место достается группе «Винтаж» «Малахит».
0: 5.
1: Вон Амур «Широка река».

20 из Выхоплюс. Бронзовый визер этой недели. Три. Место номер 3.

0: Да, продолжаем тонуть в суперхитах радиостанции СВХ+. Мы прямо сейчас находимся на третьей строчке. На ней на этой неделе разместился без изменений Holy Flame и Вон Танну. Ну а сейчас настало время узнать, кто же у нас становится вице-лидером. И удалось ли им трем ребятам удержать свою первую строчку.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ+. Два.

0: ее хейтеры создают ей охваты. Благодаря комментариям, даже таким не очень, она зарабатывает деньги. И ко всем каверам и ремиксам, которые делают на нее, она относится абсолютно нормально. Ну что ж бы сказал другое, девушка, которая в свое время спела композицию «Базовый минимум». На этой неделе Мия Бойко, ее экспонат, место номер 2 в чит-чарте радиостанции СВХ+. А это значит, что на первой строчке у нас...
1: Песня номер 1 этой недели.
0: А это значит, что на первой строчке удержалось трио Баинзи, Ахчо и Мот, их суперхит под названием «Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер 1 радиостанции СВХ+.
1: Номер 1.

0: СВХ плюс.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Шоты твоим шотом потеряешься по барам. Карма. Сводишь шоты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.

0: Ночи для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: Европлюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается. Я сильно пью.

0: Vai es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņa dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Я не дал искать резина, лигу, лигу. Сам остался на цена, лигу.
5: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
9: Если чё, я пахну.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: SVH+.
1: Simca e o pesca, lentyczka w kasy. Kto nie zna, Lubeczku,

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе. Лето. Лето на плюсе.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи, не звони, не пиши, так мало, выведи.
0: СВХ плюс.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

Лучшая музыка. Красивые слова, самые слова, пение, но проще говоря. 100% хиты. Вечерами лето.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать.
0: На радио, которое слушаешь.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: знаю, Питер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Копа. Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: друзьям.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
3: Это жизнь моя, она мне нравится. Рано не для меня, не для меня.
2: СВХ+.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Музыка для всех. Только хиты.

0: СВХ плюс.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.ру.

0: month.
1: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.
3: Лето. Лето. На плюсе.
4: Лето на плюсе.
5: Закрыть глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать, я хочу
3: СВХ плюс.